0: когда душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кремница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: за окном этот особенный осенний воздух, когда хочется не то завернуться в плед с книгой, не то вот надеть резиновые сапоги и пойти покорять лужи, которых нет. Лето, конечно, мы проводили достойно, но признайтесь, друзья, осень ведь есть свои совершенно вот какие-то неповторимые, ну вот она какая-то неповторимая магия, я бы даже сказал.
1: Именно, Андрей, я с тобой полностью согласна, и мы сегодня с Андреем решили не грустить о том лете, которое у нас уже прошло, а с головой, просто головой окунуться в эту осеннюю атмосферу. И мы хотим поговорить о ваших личных осенних таких фишечках, я бы сказала, что для вас значит включить осень. Кнопка, знаешь, такая, кнопка осень.
0: Вкл-выкл. Выкл лето, вкл осень. Да. Но мы с Александрой составили свой список осенних радостей. Например, то шуршать листьями в парке, покупать какие-то смешные яркие зонты, может быть, да, слушать музыку хорошую, какую-то другую, более классическую, может быть, да, смотреть на дождь, стоя у окна, и пополнять гардероб, бегать, может, по лужам, о которых я и говорил. Дождь будет в любом случае. Если вы с нами, друзья, вот расскажите, что вы любите делать осенью, что вот там мгновенно создает вам это настроение, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: Друзья, ну и еще вот с тем, что у нас осень такая теплая, золотая пора, и мы тут, у нас приз для вас.
0: Хочется согреть, хотя погода тоже позволяет еще на солнышке, как бы, да, там нежиться, скажем, да, хочется согреть вас приятностями. И в этом часе, в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре», мы разыграем один билет на две персоны на концерт в Краснодарскую филармонию имени Григория Пономаренко «Хиты Италии» с Red Orchestra.
1: Поэтому не пропустите. Да. Оставайтесь с нами. И вот рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть», вот там мы и разыграем.
0: Двигаемся дальше. Хорошая музыка.

0: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
1: Я люблю свою станицу, здесь такой простой народ. Очень им хочу гордиться, пусть в частушках он живет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
5: Да.
4: Где подвох?
5: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8-800-550-44-25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Что у нас на выходных?
7: Велозабег в парке.
6: Я готов.
7: И я могу.
8: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Еламед.
11: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Сеть стоматологии Implant Clinic. Широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. Имплант Клиник. Забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
2: Подождите-ка, но я не туда еду.
1: Мужчина, все туда едут.
3: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия 31.03.2023 года.
4: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Филе кеты свежемороженое 549,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: утро всем, кто уже на ногах. Пятница у нас пришла, да еще и с солнышком, как говорится. Провожаем рабочую неделю. Андрей Зитер, Александра Вольская с вами сегодня улыбаются. Осень в период межсезонья. Самое время, знаете, вот позаботиться о своем иммунитете, конечно же. Задуматься о пересмотре своих пищевых, я бы сказала, таких привычках. Об их переводе с летнего режима. Вот эта кнопка вкл-выкл тоже в еде.
1: Ну, ты знаешь, конечно, я бы вот сказал, что меню всегда должно быть разнообразным. Ну, вот, но именно осенью нужно обращать особенное внимание, на мой взгляд, на то, чтобы организм получал достаточно витаминов.
0: Ну, я согласна. Ну, не только, конечно, осенью. Больше давать, я бы сказала, и летом тоже.
1: Ну, да.
0: И, конечно же, вот в осенний рацион обязательно включаются эти овощи. Новый урожай – это окладезь витаминов, минералов и ценной, я бы сказала, клетчатки. И овощи можно есть и в сыром виде, варить, тушить, запекать всем утра.
1: Вот нас еще с самого детства и родители, и, помню, бабушка с дедушкой всегда говорила, ешьте лук и чеснок, чтобы, вот он же антибиотик и природный, получается, чеснок. Да, но главное, чтобы его вот сейчас не употреблять, если вы на работу идете. Или... А на свидание можно идти. Пусть привыкают. Полюбите меня такого, какой я есть.
0: Ну, может быть, да, и есть такое дело. Ты знаешь, а я к осени вот обратила внимание, что летом не хочется этого больше холодненького, а к зиме я готовлю лимон, имбирь, мед, облепиха, это все вместе в баночку. И зимой, осенью уже...
1: Киевничать.
0: Ой,
1: кстати,
0: это...
1: я вчера заварил чай с имбирем, облепихой, потом что еще там был? Розмарин был.
0: Чеснок и лук.
1: Пережарил туда. Для иммунитета.
0: Или просто ложкой берешь и кушаешь.
1: Мед еще туда. Вот. И прям, ну, красота, вкусненький такой набор получился. Но это полезно. На самом деле, как бабушка мне говорит, всегда все полезно, чтобы в рот полезло. Ну, что, продолжим дальше. Вот смс-сообщение приходит от наших радиослушателей, как Александр говорит, кто проснулся уже на ногах. На своих. Хорошо, на своих. Привет, ребята. Для меня 100% осень – это вид из окна дачи в 6 утра. Пишет нам Антон. Выходишь на крыльцо с кружечкой чая, и все вокруг в таком густом тумане. Ну, что не видно соседского дома. И тишина. Только где-то вдалеке собака гавкает. Мурашки по коже от этой красоты и пустоты. Вот так вот делится с нами Антон.
0: Антон, напишите ваш адрес. Мы с Андреем собираемся и выезжаем к вам на дачу.
1: Мне кажется, это рядом со мной где-то. Потому что я регулярно вижу такие.
0: Очень красиво написали.
1: Знаешь, еще время позволяет наслаждаться теплыми деньками, тем более, что выходные, а можно еще и с

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Так, кашу я не буду. Котлету я тоже не буду. А конфетки буду.
3: Дочь, ну нельзя питаться одними сладостями. Человеку для жизни нужны разные питательные вещества. А они находятся в разных продуктах. Детям, кстати, еще больше, чем взрослым, нужна разнообразная пища. Ваш детский организм усиленно строится и развивается. И питательных веществ, и витаминов нужно больше.
0: Чего?
3: Витамины – это такие маленькие, но очень полезные вещества, которые необходимы для здоровья. Разные витамины содержатся в разных продуктах, поэтому, чтобы быть здоровым, надо питаться разнообразной пищей. А кроме витаминов, нашему организму обязательно нужны белки, жиры и углеводы. Белки – это вообще строительный материал для нашего организма.
0: Кирпичи, что ли?
3: Да. Если представить, что наше тело – это дом, то белки – это кирпичики. Белки содержатся в мясе, твороге, яйцах, сыре, молоке. Именно с помощью белков наш организм создает новые клетки. А вот жиры помогают нашему организму усваивать витамины.
0: А шоколад?
3: Честно говоря, нет, не нужен. Шоколад – это углеводный продукт. Углеводы дают нам энергию. Они бывают медленные, такие содержатся в каше и дают энергию надолго. А есть углеводы быстрые – это шоколад, булочки, прочее сладкое. Они вовсе не такие полезные. Очень быстро расходуются в организме, и после них скоро снова захочется есть.
0: Конечно, конфеты расходуются быстрее. Они же вкусные. Но котлету съем, уговорил.

0: И мне сейчас хочется, знаешь, тоже запеть, как Марина Девятова запела: «Ой-ой-ой, как ты мне, Андрей, нравишься».
1: Ого, вот это признание в любви. А нам очень нравятся наши радиослушатели. А тем более, что вы уже начинаете просыпаться.
0: Подключаться.
1: Подключаться и присылать нам сообщения в наш утренний чат мессенджера. Макс пишет нам: Татьяна, доброе утро, любимое радио, наш веселый ведущий, позитивный ведущий. Кто не любит осень, как люблю ее я, пишет Татьяна.
0: И как мы ее любим.
1: Очень.
0: Осень.
1: Я вот эти цвета, краски обожаю. Дальше пишет Татьяна: даже поэты восхищались этим временем года, а я просто обожаю осень. День рождения осенью в ноябре у Татьяны. Легче дышится. Люблю смотреть, как падают листья желто-красного цвета. Потом собираем их в кучки и сжигаем костры. О, красота, вот этот дымок, запах дыма. По станице едешь, когда... Да, здесь тоже как надо в определенных местах это делать. Дальше продолжает Татьяна: мои маленькие внуки очень любят, когда мы зажигаем костры. Люблю теплые, спокойные дождики. И осенью больше времени хватает на семью, на внуков, на готовку, на выпечку. Вкусные пироги, горячий чай. Вот, в общем, вот это и есть то занятие, которое вы любите осенью, Татьяна. Спасибо вам огромное.
0: А мне хочется сказать, вот Татьяна все и рассказала.
1: Ты хочешь, на этом наш утренний эфир закончен? Нет.
0: Нет, Таня, очень приятно.
1: Я молчать не буду.
0: Да нет, конечно, много о чем еще можно поговорить про осень, и обязательно мы об этом и поговорим.
1: Друзья, у нас буквально вот уже считанные минуты остаются до розыгрыша подарка. Мы разыграем в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре» один билет на две персоны на концерт, который состоится 14 октября в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, хиты Италии с Red Orchestra. Так что тут надо прям вот уже проявить все свое напористость.
0: Пока звучит музыка, друзья, звоните нам в эфир +7 928 401 2020 и получите билетик.
1: Поиграем. Вопросы уже.

0: найти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Рубрика с культурных событий столицы Кубани. С удовольствием поделимся с вами теми мероприятиями, которые проходят в ближайшие дни в нашем городе. Первое, на что обратили мы внимание, вот 10 октября Краснодарский музыкальный театр «Премьера» впервые в своей истории осуществляет постановку оперы «Тоска». И, кстати, он будет исполняться на итальянском языке с субтитрами. Шедевр Джакомо Пуччини не сходит со сцены оперных театров со дня своей премьеры в 1900 году. Действие оперы происходит в Риме в начале 19 века, ну и, конечно, в центре событий. Трагическая любовь певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадоси. А вот как будет разворачиваться этот сюжет, ну, я думаю, что можно прийти и самим лично узнать.
2: А ты знаешь, а мне понравилось, что на итальянском языке, представляешь, если кто-то вот увлекается, любит Италию, допустим, да, или итальянский язык, красота.
1: Все для вас, да.
2: Любите ли русские народные сказки, так как любим мы их с Андреем, то 11 октября Краснодарский краевой театр «Кукол» приглашает на историю по мотивам, конечно, русской народной сказки «Гуси-лебеди». Конечно, в центре сюжета приключения девочки Маши и ее младшего братца Иванушки. Пока родители были на ярмарке, Маша что сделала?
1: Да не следила за братом. И его унесли гуси-лебеди. Куда? К Бабе-Яге.
2: Да. И что? Главное, мысль этой истории, это важность, конечно, послушания, ответственность за младших и смелость. Что бы ни случилось, знаешь, вот все равно действуй и побеждай.
1: Брать смелость надо проявить. То есть вот информация для наших юных радиослушателей, про них мы тоже не забываем. И вот теперь, кстати, то мероприятие, на которое мы и планируем разыграть один билет на две персоны. Как раз вот этот концерт замечательный, который пройдет 14 октября в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, хиты Италии с Red Orchestra. Знаете, такое путешествие в эпоху легендарных песен, где вот каждый аккорд, мне кажется, вот такой, знаешь, наполнен солнцем, страстью, любовью, жизнью, знаешь, вот прям. И там услышать можно легендарные хиты.
2: А, да, песни звезд итальянской эстрады в исполнении солистов Серджио Барра, Дмитрия Ремизова и Марии Набоковой в сопровождении оркестра. Конечно, песни о любви сменяются зажигательными ритмами.
1: Ну, вот ждем мы звонка от нашего радиослушателя, да, и если, конечно, его не будет, то не стоит расстраиваться, дорогие наши, потому что билет останется у нас на радиостанции, и на следующей неделе наши коллеги обязательно кому-то его презентуют и отдадут, да. Нужно всего лишь только к нам дозвониться.
2: Самое главное, что звоните раньше, пока играет мелодия, да, чтобы мы могли
1: успеть. Собственно говоря, да, задать вопрос, на который вы ответите. Но мы двигаемся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Пишите нам привет и поздравления на номер 928-401-2020. Обязательно.

0: Ленивые вареночки.
1: Ленивые варенички, как всегда в завершении первого часа утреннего шоу «Алло, село», где вы можете передать приветы, поздравления, поделиться с нами какими-то своими радостными событиями на номер мессенджера Макс 928-401-2020. В студии Александра Вольская, Андрей Зитер, и мы все приветствуем наших дорогих, любимых, самых ранне просыпающихся радиослушателей.
2: Которые просыпаются вместе с нами и не засыпают вместе с нами.
1: А у них выбора нет.
2: Как и у нас.
1: Да.
2: Ну что, прилетело сообщение от Ольги Сергеевны, которая с огромным удовольствием поздравляет свою дочку с 16-летием, Машеньку Курченко. Желает ей всего хорошего, здоровья, улыбок. И вот этот самый красивый возраст, пишет она, что много друзей появляется. И,
1: здорово,
2: да, чтобы окружали ее, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей.
1: Вот, смотри, какая закономерность получается, да, когда мы взрослеем, скажем, да, у нас, нам кажется, что у нас столько много друзей, когда мы молоды, вот этой энергии, когда мы начинаем подбираться к такому мудрому возрасту, да, их становится все меньше, знакомых, но остаются с нами самые верные, самые близкие друзья. Всем им, кстати, и привет.
2: Да, и можно и 100 рублей. Ну, я имею в виду, не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Можно. Зачем вот так много друзей?
1: Как зачем?
2: Ну, ты же сам, кстати, ты же сейчас сам говоришь, что с возрастом их все меньше.
1: Много, а зачем много друзей?
2: Вот и поговорили. А пятница, 9 октября. Андрей, ты знал, что сегодня Всемирный день яиц?
1: А, кстати, по утрам вареные яйца, знаешь, как витамины, во-первых, да. То есть я думаю, что кто сейчас жарит на скорую руку, быстрее какую-то яичницу вкусную. Приятного аппетита.
2: Да. А сегодня 152 года Всемирный день почты.
1: О, всех почтальонов. И профессия такая еще существует. Так что можете поздравить почтальона, который принесет вам сегодня корреспонденцию с праздником.
2: И обязательно пусть принесет хорошие новости.
1: Да, я только за. Согласен. Ой, люблю хорошие новости.
2: Да, ну что, отправляется у нас с Андреем привет в город Лабинск. Ловите от нас. Вам отличного настроения.
1: Самые положительные эмоции от утреннего шоу «Алло, село». Ну и что, идем дальше. Двигаемся. Впереди песни и новости от Екатерины Полукаровой. А мы с вами услышим уже в следующем часе.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
5: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
6: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич», 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх!

0: спонсор утреннего часа, утреннего шоу «Дим Кофе».
1: И у нас тут отличная новость, которая точно поднимет настроение, друзья, ко дню рождения «Казак ФМ», который вот будет уже совсем скоро отмечаться. Это 19 декабря, нам исполняется 15 лет. И наши друзья «Дим Кофе» подготовили вот особенный подарок. А это напиток под названием «Казак». Представляете, вот это ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором вот будто собрано все кубанское гостеприимство. Хочется взять вот чашечку и насладиться этим октябрьским осенним настроением под шуршание листьев.
0: А найти его можно в кофейне на улице Красной в Краснодаре. Я думаю, что стоит все-таки заглянуть туда, и пусть этот кофе станет неким маленьким таким подарком, поводом, знаешь, поздравить нашу с вами любимую радиостанцию.
1: Да еще и новый вкус попробовать, да, еще и за столик сесть, и вот осенний лес.
0: Как раз осень такая, да, мне кажется, осень, она такая наблюдательная, наверное.
1: С пряностями, кофе, красота. Пледик, представляешь?
0: Вкусно ты рассказываешь, да, валенки туда ноги.
1: Почему бы и нет?
0: Таз с водой горячей, попросить кафе не выспаться. Всех приветствуем во втором часе утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская, Андрей Зиттер в студии.
1: И у нас прилетели ваши сообщения, которых вы делитесь. Как же вы любите осень? Что любите делать? Вот Ирина написала нам сообщение: «Доброе утро, любимый казачок. Осень для меня – это стоять на берегу моря и смотреть на волны. Особенно, когда уже вечер. Никого нет на пляже. Это прям потрясающе. Нахожу на море осенью почти каждый день. Ну, летом нет времени». Ирина из Архипа Осиповки написала. И я Ирину прекрасно понимаю, когда я жила в другом городе на берегу моря. Осень – это
0: была рыбачкой?
1: Почти.
0: Ждала корабль с алыми парусами, Грея.
1: Я тебе потом расскажу.
0: Ты его дождалась здесь, в эфире радиостанции. Я даже, видишь, какой футболке. Цвета алых парусов.
1: Нет, я хочу сказать, что летом, да, некогда. А вот осенью и зимой гулять по берегу моря – это

0: смотреть, как море каждый день разное. Но, Андрей...
1: Что?
0: Давай, я тебе опять же расскажу, но в следующем
1: расскажи,
0: уже выходим.
1: Что ты хотел рассказать?
0: Я хотела
1: не томи душу. Вот задаст вечно какие-то вопросы и убегает.
0: Ты знаешь, вопрос у меня. Наша Татьяна Стволовая, наша коллега, Танюшечка, прислала сообщение. Доброе утро, ребята, будильнички. И у меня к Танюше вопрос такой сразу. Я проснулась и думаю, Азитер-то хороший человек. Надо ему об этом сказать. Включаю наш казачок, а тут он вещает про друзей. Обнимаю вас, и Сашу, и Андрюшу.
1: Танечка, спасибо тебе огромное, что вместе с нами просыпаешься. За добрые слова тоже поднимают настроение. Давайте двигаться дальше. Впереди у нас, конечно, хорошая музыка, и мы скоро вернемся.
2: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
3: Поступаем очень мудро. На рыбалку едем утром. Радио дружок возьмет. Рыбка под него клюет.
2: Реклама на Казак FM.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
6: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
7: Бархатный сезон в Термаленде – это бассейн.

0: Казак. Ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Зефир глазированный «Берег солнца» 149,90 за 350 грамм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Занимайтесь спортом.

0: Sportkp.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».
4: Эх, хорошо с Казак-ФМ.

0: село!
1: Утро всем доброго, утро всем солнечного. Уж солнышко просыпается, уже заглядывает в окна.
0: Октябрьское утро.
1: Октябрь, да, ну такое утро прохладное, но солнце уже немножко начинает согревать этот воздух. Ой, и вы тоже ведь, друзья, почувствовали, что вот это ощущение, когда выходишь на улицу, а дышать стало вот намного легче. Ведь когда, знаете, эта тяжелая летняя жара, наконец-то она ушла. Вот для меня это как будто, знаете, кто-то вот открыл форточку в душной комнате, взял, все проветрил. И все, лето мы проводили, можно немного выдохнуть.
0: Да, и наши радиослушатели, вот Катерина нам написала, доброе утро. Вот Катя не любит осень, потому что все начинают носить черное и серое, грусть и тоска. И она пишет, что моя осенняя фишка, я покупаю самый яркий, самый такой зонт. В прошлом году был с арбузами.
1: Ого, смелое решение.
0: Иду по серому городу, как попугай в джунглях. Настроение поднимает на раз. Но раз, Кать, вы идете как в джунглях, то в этом году покупайте зонт с бананами. Ну, если в джунглях.
1: Ну, я думаю, что настроение здесь можно поднять не только и себе, я думаю, что и всем окружающим в том числе. Еще одно сообщение прочитаем от Маши. Нам пишет: всем привет, осень — это время для пересмотра старых фильмов. Составляю себе список на октябрь и потихоньку смотрю по выходным с пледом и котом. Вот кот тоже смотрит фильмы, видимо, да? Киноманы, кто со мной, пишет Маша. Ну, в принципе, почему нет, да? А давайте, кстати, вот такой опрос некий сделаем. Вот кто какие фильмы считает осенними. Вот и составим такой общий список такой. Да, напишите нам.
0: К концу нашего эфира, да?
1: Да. Какие фильмы вы считаете вот осенними? Пишите на мессенджер Макс 928-401-2020.
0: Ну что, мы двигаемся дальше. Что же, какие у вас традиции? Что вы любите делать осенью? Рассказывайте нам, мы обязательно

Лимба. Музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть. Она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом

поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном, о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.

0: дело!
1: Вот, знаете, вместо приветствия с добрым утром сразу хочется задать вопрос всем нашим утренним радиослушателям. Вот вы, когда сейчас из дома вот будете выходить, вы как-то учитываете подбор своего гардероба? Потому что утром обычно такая прохлада. Ты,
0: выходишь, да.
1: Нужно куртку надеть на себя, да. А к обеду солнце уже как дастся, уже плюс 20. И ты вот несешь эту куртку в руках, да? Ты вообще кто придумал, думаешь? Кто придумал этот октябрь?
0: Да, мне самое, что нравится, знаешь, я бы написала бы это, знаешь, гардероб операция. Там тут самый день, когда ты смотришь на футболку, да, или заглядываешь в шкаф, а там и свитера, и футболки, и майки, и штаны, и все вместе хорошо, там сапоги не лежат. И ты такой говоришь шортом да футболком: так, ребята, на выход, ваша смена закончилась. Или не закончилась.
1: Ну, а потом, знаешь, начинается самое тоже, как бы не менее интересное. Утром ты выходишь вот в этом всем уютном, да, опять же, там в свитере, джинсах, ботинки, и идешь на работу прохладно, хорошо, комфортно.
0: Или наоборот, вечером выходишь в обед.
1: Вечером в обед? Не, ну у кого-то обед вечером, может быть, не спорим.
0: Бывает, ты такой, нет, я имею в виду, идешь, выходишь из дома в обед и жарко, а вечером идешь и мерзнешь.
1: Ты знаешь, вот мне сообщение и нравится, и улыбаюсь, вот пишет нам Светлана: доброе утро, моя главная осенняя страсть — покупать новые кружки. Вот тут я начал размышлять. То есть кружки осенью. А сколько вот, Светлана, скажите, а вы заметите, сколько вы покупаете кружки? И как часто вы их вот меняете? Это что вот? И сколько у вас их дома?
0: Да.
1: Мне прям интересно знать, что. Да?
0: Ну, будем ждать сообщения от Светланы с фотографиями кружек.
1: Но я точно знаю, что, поиграв с нами в игру «Послесловица», вы точно можете получить приз, в который входит кружка. Да, но она не одна, я так понимаю, там что-то еще присутствует очень хорошее. Я не буду все тайны сейчас открывать, я-то знаю.
0: Хорошо, что, играем?
1: Конечно.
0: Послесловицу?
1: Да, да, то только чтобы игрок у нас был. Мы с тобой каждое утро послесловицу играем, прям в эфире.
0: Так что пишите нам, звоните, +7 928 401 2020.

Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

0: «Послесловица».
1: Ах, такая вот забавная игра «Послесловица», где можно проверить свое познание народного фольклора.
2: Да.
1: И свое творчество. У нас...
2: Два в одном, я бы, да, сказала. И народность, и творчество.
1: Кстати, у нас есть... Продолжу сейчас я. У нас есть игрок. Давайте знакомимся. Кто-то звонился к нам. Доброе утро.
3: Доброе утро, это Зинур.
2: Доброе утро, Зинур.
1: Слушайте, бодрый такой голос у вас, значит, проснулись хорошо.
3: Ну, конечно, 2 часа назад тоже проснулся.
2: Вот так вот. Вместе с нами. Просыпайтесь вместе с нами.
1: Зинур, напомним вам...
3: Ну, конечно, всегда с вами.
1: Спасибо огромное. Напомним вам как бы условия игры. Мы начинаем пословицу, а вы ее продолжаете. Можно своими словами как-то весело, а можно и правильно ее закончить. Готовы?
3: Готов.
1: Давайте начнем.
2: Ну что, первая пословица, она звучит так. В осенний холод...
1: Продолжайте.
3: Продолжить надо, да?
1: Да. В осенний холод...
3: В осенний холод...
1: Всяк, что может быть?
2: Всяк.
1: Знаете, так говорят, когда человек прекрасно выглядит, ему говорят, ты что, в холодильнике где-то спишь? Ну, это я уж так к народности отсыл делаю. И продолжить можно. В осенний холод...
3: В осенний холод слушаю Катак ФМ.
2: А почему бы и нет? И поэтому в осенний холод
1: зачет?
2: Всяк молод.
1: Да. Вторая пословица звучит так. Осень – запасиха, а зима...
3: Ой.
1: То есть осенью мы делаем запасы, и мы ее называют в народе, да. Осень – запасиха, а зима что делает?
3: А зима?
1: Ага.
3: Зимой. Зима подбериха.
2: Молодец. Зинур, вы большой молодец. Отлично. Осень запасиха, зима подбериха.
1: Это правильный был ответ. Второй балл заработали. Двигаемся в правильном направлении. И третья пословица от Александры.
2: Придет осень за все.
3: Ой, что? Придет осень.
2: За все.
1: Вот осень придет и...
3: Спросит.
2: Отлично, придет осень, за все спросит. Зинур, ну вы вообще как прям молодец, как отлично отвечали.
1: Ну, мы можем только...
3: Я первый немножко затруднился.
1: Да, все хорошо, окончательно теперь проснулись. Мы поздравляем вас с победой. Все три пословицы вы... Точнее, со всеми тремя пословицами вы справились совершенно верно. Мы отдадим ваш номер телефона продюсерам, они обязательно с вами свяжутся и расскажут, как забрать подарок.
2: Ну что, Зинур, привет, и кому передаем?
3: А давайте передам сначала вам.
1: Ух
3: по
1: ты.
3: Традиции поздравляю вас с пятницей.
1: Спасибо.
3: И всем слушателям отлично провести выходные. Хочу поздравить твоего лучшего друга Кирилла Кашерина. У него сегодня день рождения. Желаю ему всего самого наилучшего. Много денег, чтобы никогда не грустил, чтобы все в жизни получалось. И также трем лучшим подружкам Ксюше Камусиной, Лене Никитиной и Свете Смольковой.
1: Спасибо большое, Зинур, что поиграли с нами, дозвонились к нам, так что подарки, призы от радиостанции, они вас ждут, а мы двигаемся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Ждем ваши приветы и поздравления.
2: +7 928 401

0: наготовили мы благодаря вам, вот это налепили эти ленивые варенички. Начинка-то какая душевная, да с любовью. Готовы читать ваши приветы и поздравления.
1: Да, Рустам прислал сообщение и просит передать огромный горячий октябрьский привет горячему ключу. Привет моей любимой женушке и всей моей семье. Всегда вас слушаем. Казак ФМ пишет нам Рустам. Рустам, вам спасибо большое. И мы передаем и вашей женушке, и горячему ключу огромный привет.
0: И еще один привет и поздравление отправляется от утреннего шоу «Алло, село», от всей радиостанции «Казак ФМ» жителям Темрюкского района. Они сегодня отмечают свой день образования района. Да, желаем вам процветания, хорошего настроения. Знаешь, чтобы...
1: Темрюкский район...
0: Эх, красота-то какая, празднование, вот эти гуляния народные. Ну, это здорово, конечно.
1: Да, ну что, вот такие поздравления у нас. А, еще сообщение прилетело от Михаила, который передает всей своей семье, Курбашовым, Марине, Оле и доченьке Наташе огромный привет и пишет, что, конечно же, всегда нас слушает Казак ФМ и просыпается вместе с нами.
0: А вот смотри, прям в последний вагон, как говорят в народе, впрыгивает Сергей и пишет: Александра и Андрей, спасибо вам за осеннее настроение. Несмотря на то, что по утрам холодно, вы поднимаете нам настроение и согреваете. Вот, вот что получается, да?
1: Я хочу сказать, что сегодня мы вот поговорили, это отличный повод вспомнить. И если кто-то не любит осень, желаем полюбить, потому что она красивая.
0: А кто сейчас вдруг попал в пробки и в ожидании доезда до рабочего места или каких-то встреч своих важных для вас и слушает утреннее шоу «Алло, село»? Друзья, хорошая музыка, она вот помогает скоротать время, а за разговорами тоже время летит очень быстро. Мы отправляемся дальше, будем уже ждать новости от Екатерины Полукаровой и уже услышимся с вами в третьем часе.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

Здравствуй, моя милая, здравствуй, моя добрая. Мне здесь на чужбине очень тяжело.

0: И вот, ты знаешь, вот под такую романтическую песню «Притяжение» Татьяны Булановой, да, прям вот сразу вспоминается осень, сразу листья, и вот осень врывается в наши окна не календарем, а первым по-настоящему таким прохладным утром. И она не просто время года, друзья. Осень — это вообще гениальный, я бы сказала, композитор.
1: А я вот соглашусь с тобой, Александра, ведь она не просто пишет ноты на бумаге, вот, а ее партитура является это аллеи парков, усыпанные золотом, я так думаю.
0: Это, мне кажется, море, которое волнуется и меня, а цвет неба, Андрей, осеннее. Это же просто вот оно ярко-голубое. И у каждого из нас эта осенняя симфония звучит по-своему. Для кого-то это грустный блюз под пледиком, да, а для кого-то это бодрый джаз, который зовет гулять по городу и собирать листья.
1: Не зря мы так с Александрой сейчас затронули эту тему музыкальную, потому что у нас в студии буквально вот через несколько минут присоединится гость, а гость у нас музыкальный. Сегодня поговорим его о творчестве, услышим его песни.
0: И не только поговорим, а еще и послушаем.
1: Ну да, и услышим, да,
0: красивую музыку.
1: Да, его авторские песни. А какую музыку этой осенью напишет для вас сегодняшний день? Ну, мы надеемся, что она будет красивой. Оставайтесь с нами на нашей волне и...

0: «Частушка для казака» от Анны Лукиной и Скоропоткина.
1: Я на радио звоню, передать привет хочу. Пусть услышат все вокруг, казачок мой лучший друг.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Всем привет!

0: Доброе утро. Ну что, начинаем третий час, гостевой час. И сегодня у нас не просто, да, такой, скажем, говорили о осени, о песнях, о море. Ну, в общем, о настроении отличном. И сегодня у нас замечательный гость, который, как говорится, знаешь, певец.
1: Он автор. Уже в студии концертной,
0: да. В студии, да. Представляем, Акоп Джан у нас сегодня споет для нас, расскажет.
2: Здравствуйте, любимая радиостанция. Здравствуйте, Казак ФМ. Здравствуйте всему любимому городу Краснодару. Я очень рад находиться сегодня в этом прекрасной студии. Спасибо.
0: Доброе утро.
1: Ну что, подарим хороший заряд в виде песни для всех нас. Так что встречаем, а вы аплодируете.
0: Кучерявая мадам.
1: Да.
0: У нас

0: В концертной студии радиостанции «Казак ФМ» певец, автор своих хитов Акоп Джан. Акоп Джан, идите скорее уже к нам в нашу студию для беседы. Присаживайтесь, занимайте свое почетное место. О, слышим уже голос. Напомним тем, кто только что присоединился к нашей трансляции. Сегодня у нас в кресле гости. Гость, который променял бизнес-планы на партитуры и ни разу не пожалел об этом. Еще раз скажу, певец, автор своих хитов. Акоп Джан, доброе утро.
1: Здравствуйте, дорогие мои.
2: Доброе утро. Ну, подняли. Подняли нам настроение. Мы с Андреем уже.
0: Это кучерявая мадам.
1: Это в глазах моих тут и там.
0: Покорила прямо она ваше сердце.
1: Спасибо огромное, очень.
0: Хочется сразу вот с первых прям вот минут нашей беседы вот спросить у вас. Вы же с самого детства мечтали о музыке, мечтали петь, но почему-то как-то вот выбрали все-таки бизнес-планы, да, а не партитуры.
1: Да. А вы знаете, если можно отвечу, очень, на самом деле, с детства была мечта про музыку. Но судьба, жизнь так складывала, что не все всегда идем по своей дороге. Ну, слава богу, жизнь потом налаживается, и все добрые мечты, я вам так скажу, все они рождаются, и они исполняются.
0: Акоп, а все-таки вот что стало вот этой гирей перевеса, скажем, да, вот в сторону творчества? Или все-таки бизнес, он остался в вашей жизни?
1: Бизнес остался, по-любому.
0: Без него никуда. Это, знаете, как надо. Я хочу клип, чтобы там летали вертолеты, да, и там и модели красивые, но для этого нужен бизнес.
1: Осталось бизнес в голове, конечно, и в жизни, но щелчок какой-то произошел, написав первую песню, так всем известна песня «Голубоглазая девчонка».
0: Да, а вот, кстати, вернемся, если к этой песне, да, немножко так поговорим о ней.
2: Про «Голубоглазую» или «Кучерявую»?
0: Нет, про «Голубоглазую девчонку» это была первая песня в репертуаре Акопа. Это выдуманный персонаж или это все-таки вот вы увидели этот образ, и он настолько вас покорил, что захотелось спеть?
1: Я не буду обманывать, на самом деле.
0: Будьте так любезны.
1: Да, я почему до сих пор хочу вспоминать, почему же «Голубоглазая»?
0: Рассказывайте.
1: Видимо, вот так рифмично у меня вошли строки. Да, и я написал, вот когда уже припев мне надо было писать, «Голубоглазая, ай, девчонка милая», думаю, все, «Голубоглазая» остается, потому что она заходит в текст и в разум.
0: Мне очень захотелось прослушать песню полностью.
2: Обязательно. А потом встречали, например, «Голубоглазую девчонку» очень. И понимали, что, о, это же вот песня как раз
1: я
2: про нее.
1: Сегодня у вас в студии, когда увидел одну замечательную девчонку, кстати, и я ей сказал, вот когда-то я написал про вас вот эту красивые строки.
2: Почему посвятил... у меня зеленые глаза?
0: У меня сейчас очки запотели. Мысли просто о том, кто это? Кто же это у нас голубоглазая девчонка?
1: Вот. Так что это очень приятно на самом деле. Вот сочинять, писать, когда каждый человек занимается своим делом. Это просто...
0: Акоп, а вот время года, оно влияет как-то на вот ваши авторские, там, скажем, произведения? Да, допустим, осенью больше приходят...
2: Ностальгическая какая-то,
0: да, какие-то
2: музыка,
0: медленные,
2: да?
0: Может, мелодии. Летом,
1: я вам скажу так.
0: Быстро.
1: На самом деле, 2 года назад, 1 октября, была опубликована вот песня «Кучерявая мадам». Также осенью, да, вот считаем. И вот в этом году осенью опять я опубликовал «Родная женщина», тоже с погодой связана, с осенью это очень сочетается. И именно вот в эти дни, осень, я публикую, получаю
0: свои хиты. Все-таки погодозависимый, да?
2: Да, как обычно говорят. Спросить тогда, а зимой?
0: Мы поговорим на эту тему, да, уже в видеотрансляции. Подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции «Казак ФМ» во ВКонтакте. Смотрите нас на сайте kazak.fm. Далее музыка, а потом мы узнаем, где же более комфортно нашему гостю писать свои хиты. В машине.

0: Продолжается утреннее шоу, продолжаются наши беседы с гостем. Утро у нас сегодня музыкальное. Ну, оно, в общем, как всегда музыкальное на волнах радио «Казак-ФМ». Но гости у нас, точнее,
1: сказала,
0: музыкальные.
1: Я бы сказала, особо музыкальное.
0: Очень. Мы обещали нашим радиослушателям узнать у нашего гостя, где обычно как бы сочиняется музыка. Да, там в машине, пока, может, в пробках стоите дома, на кухне. Или вот нужен этот специальный творческий стул, где вот сел и прямо эх сразу.
2: Да, с любовью отвечу на этот вопрос, Андрей Джан. И не только вам, и нашей радиостанции, нашим слушателям. Песни, особенно в моих, вот эти все хиты были написаны на берегу моря. Mm-hmm. На самом деле, вот тишине, спокойствие. Вот меня вдохновляло это море, это шторм. А так, могу сесть просто куда-нибудь на машине поехать.
1: А в Краснодаре, если мы берем...
0: И в дороге мысль, она
2: если
0: приходит.
2: Если мы берем на Краснодаре, я же упомянул, там очень часто, где провожу время, там mm-hmm. одиночество, сидишь, допустим, на Кубань очень часто хожу, где водохранилище у нас, вот с этой стороны, где авторынок, раньше, mm-hmm. помните? Mm-hmm. Я туда спускался очень часто, вот один на берегу этой Кубани, там можешь где-то костер зажечь. Люди, может быть, не поймут, да, вот, но я вот этим наслаждаюсь и вот этим я дышу. Я... Вот человек, просто ходишь, улыбаешься в лицо, да, вот, она улыбнулась, она грустная, ты понимаешь, что она грустная, ты иногда пытаешься войти в ее положение, почему она грустная, и вот очень много мне вот это, и вот каждый вот момент, каждая секунда в моей жизни, я его перевожу в творчество, mm-hmm. и в каждых моих песнях потом я нахожу вот эти строчки, а это было посвящено там, это было там, это там. Вот, так что одиночество.
0: Природа сама помогает.
1: Я даже, да. Я поняла, что в любом случае должна быть вода, скажем так.
2: Да, вода.
1: Море, океан, река.
0: Прибой, морской прибой, он некий ритм такой дает, да?
2: Шум вот должно быть, да. Но только от волны. Ну, вот, никакой
0: у нас тоже здесь в студии шумно, мы тоже такую волну гоним, так, знаете, да, радио волну, и надеемся, что после нашей встречи с вами какая-то песня обязательно у вас появится. А вот есть песни, которые вы можете, ну, можете устали петь, потому что ее просят вот на каждом концерте абсолютно, да, но она обязательно вот стоит в концерте, да, то есть она, без нее концерт не происходит. Есть, вот есть такая песня? Что
2: есть
0: это за песня?
2: Такая песня, но я от нее не устал. Это «Эй, кучерявая мадам, мадам, дари, дам». Вот, то есть это вот единственная песня.
1: А девушки и мужчины, наверное, сразу в пляс, да, сразу начинают танцевать.
2: Как ни странно, мужчины очень сильно вот зажигают под эту песню.
0: Радуются.
2: Иногда просят, ну, давай еще, а там время расписано, никто не может.
0: А я знаю, думаю, что это звучит песня на концерте, и все кучерявые мадам, зрительницы, которые приходят к вам на концерт, они начинают танцевать.
1: А дети танцуют? Вместе с родителями.
2: Вы знаете, да, с родителями, да. Они там и роликов очень много снимают, там и так далее, там подобное. Вот. Но у меня аудитория, так скажем, почему-то я замечаю, что от 30 выше.
1: Достаточно взрослая,
2: да,
1: такая.
2: Чуть более взрослые люди, да, потому что, ну, там они больше находят смысл, наверное, из-за этого.
1: Знаете, иногда, приходя на концерт, ты видишь, думаешь, о, дети, ну, родители берут...
0: Дети больше ритм музыки, они же еще текст не совсем...
2: У меня по тексту открыто для всех аудитории, от нуля и до...
1: Ноль плюс, скажем, да?
2: Да, ноль плюс. То есть у меня вот такой, я выбрал себе репертуар, и дай бог...
0: Вот когда песню пели, мы обратили внимание, как Александра очень весело отреагировала на эту песню, потому что
2: Александр,
0: плюс.
2: Да, спасибо большое.
1: Андрей Зитер.
0: Я здесь с тобой, я всегда с тобой рядом. Друзья, ну мы немножко прервемся сейчас на разговор с нашим гостем, но продолжим их видеотрансляции. Так что подключайтесь к нам, пишите свои вопросы в наш утренний час в мессенджер Макс 928-401-2020. Мы обязательно зададим их гостю, а мы скоро

0: Акопджан сегодня у нас в студии, в пятничном эфире. Певец, автор своих хитов. Доброе утро.
1: Доброе утро еще раз, уважаемые радиостанции.
2: Доброе утро. Продолжим нашу беседу. И, конечно, ну, без творчества мы тут и не обходимся сегодня. Да? Акоп, вот какая ваша песня самая любимая? Может быть, это своя песня, написанная вами? Ну, понятно, безусловно. Может. А может быть, это песня каких-то других исполнителей, которая стала для вас неким, знаете, таким маяком, вот, ну да, в направлении написания авторства песен, музыки.
1: Таким. Я не смогу скрывать, конечно.
0: Не скрывайте,
1: я отвечу на этот вопрос. Любил очень сильно Адриана Челентано. И потом из наших русских авторов, да, вот как можно называть русскоязычных, это «Тихо, как в раю» песня, которая, она у меня вот в душе осталась и никогда не уйдет. Это Шуфутинского.
2: Мы понимаем, потому что вы говорите, любите больше одиночество, вот находиться в этом состоянии,
1: да.
2: И это для творчества очень, да, такое плодотворно
1: способствует. На самом деле, вот это оно, вот эта песня «Тихо, как в раю». Вот.
0: А если, например, вы говорите про спокойствие, море, тишину, а что же у вас тогда поднимает вам настроение, делает бодрым, веселым, скажем, такое вот, заставляет улыбаться, не грустить?
1: Заставляет улыбаться, знаете, каждый мгновение. Вообще, на самом деле, я человек позитивный. Ну, когда вот среди кого-то, неважно кто. Но я очень... А что заставляет меня, допустим, улыбаться, это человеческая натура, то есть, которая... Нету у нее фальши. Я не могу фальшиво улыбаться. Вот, знаете, там, хи-хи, там, чисто... Вот, если человек чистый, честный, то есть... Рядом с ним я
0: уже хорошо.
2: Он поет и песню от чистой души, да?
1: Да.
2: А вот мы сейчас попросим вас, да,
1: а я с любовью и для вас пою.
2: Пригласить вас в концертную студию радиостанции Казак FM. У нас есть еще одна песня в исполнении Акопджана, автор своих стихов, певец, друзья. Давайте послушаем, какая она и о чем она поется.
0: Танцуем.

0: Я люблю тебя.
1: Сегодня у нас в гостях Акоп Джан, композитор, автор своих хитов. Приглашаем вас, Акоп, к нам. Проходите, вот такая ностальгическая, красивая про женщину, песня, да, про отношения, красивая, песни.
2: Мы тут с Александрой даже немножечко потанцевали,
1: Потанцевали глазами, я бы сказала.
2: Еще раз здравствуйте, да. Я в танго танцевал глазами, а Александра вальсировала по кругу. Ну, хочется в финале нашей беседы, конечно, мы хотели попросить вас, вот для наших слушателей, которые сейчас, может быть, едут на работу, или, может, кто-то завтра готовит, вот, пожелать что-то хорошее такое вот.
0: Я вас услышал. Дорогие краснодарцы, уважаемые гости нашего города, весь Краснодарскому краю, я, Акоп Джан, Акоп Акопян, от всей души желаю самого хорошего, доброго утра. Пускай у вас вот такой позитив, который мы смогли с уважаемым персоналом радио Казак ФМ.
1: Александра и Андрей.
0: Александра и Андрей, спасибо вам большое. Такой позитив, который мы передавали рано утром, чтобы этот позитив оставался годами, веками и на всю жизнь сопровождало вам. Чтобы у них в домах всегда сопровождало одно – улыбка и любовь.
2: Спасибо вам огромное. И еще раз благодарим вас, что вы сделали это утро утреннего шоу «Алло, село» музыкальным.
0: Спасибо.
2: Чуть бодрым, но и немножечко вот таким мелодичным, да, вот сразу как таким осенним настроением, когда падают листья, легкий ветерок.
0: Жаль, что время мало, я бы целый концерт устроил бы вас.
1: Ой, а мы бы с удовольствием остались.
2: Да, все впереди, возможно, даже это и случится. Ну вот на такой музыкальной ноте мы заканчиваем наше утреннее шоу «Алло, село». Ох, красота какая! Целую неделю мы с вами просыпались вместе.
1: Целые две недели.
2: Точно, Александр, правильно. Хорошо, что ты меня поправляешь иногда, у меня же все-таки возраст. Спасибо тебе огромное. В общем, что писали нам, откликались на наши темы, на наши разговоры, это очень-очень здорово.
1: Александра Вольская, Андрей Дитер провели с вами замечательное время, потому что впереди выходные, и мы с вами попрощаемся ненадолго.
2: На две недели, это ненадолго, не теряйте
1: нас. А в понедельник встречайте нас, наших коллег.
2: Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина будут уже будить вас и тоже подарят много хорошего настроения. Ну что, всем хороших выходных.
1: Пока-пока. Алло, село!
3: Казак ФМ.

0: спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира,

0: Кюнкю.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты будь здоров.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак ФМ. Не переключайтесь.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздняя ночь. Муж с женой лежат в постели, ну, спят, естественно. И тут, неожиданно посреди ночи, муж начинает бурчать во сне. Лежит такой: «Наденька, Наденька».
2: Жена его в бок толкает и говорит: «Я не поняла, это какая еще Наденька?»
1: Муж просыпается и говорит: «Что? Наденька! Наденька мне второе одеяло, а то как-то холодно».
0: Для соседа.
3: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи знают, что пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Это, Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.
2: Два соседа, два соседа, два соседа

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а почему у детей выпадают зубы?
3: Потому что молочные зубы уступают место постоянным. Их называют коренными.
0: Они что, из молока сделаны?
3: Нет, конечно. Так их назвали, потому что первые зубы прорезаются в период грудного вскармливания ребенка. Позже наука-то доказала, что зубы начинают развиваться еще когда ребенок находится в животе у мамы. Но термин «молочные зубы» очень прижился, поэтому их называют так до сих пор. У молочных зубов есть несколько очень важных функций. Они помогают измельчать твердую пищу, правильно произносить слова. А еще молочные зубы подсказывают коренным, где им нужно расти. Иногда молочный зуб выпадает раньше времени, и тогда постоянный зуб теряет этот ориентир и может, к сожалению, вырасти криво. Молочные зубы отличаются от коренных не только размером, но и строением. Эмаль зубов у детей примерно в два раза тоньше и не так насыщена минералами. Поэтому нужно очень тщательно следить за гигиеной. Кариес на молочных зубах развивается очень быстро. У молочных зубов есть и нервы, и корни, но они короче, чем у коренных. Выпадают они не сразу, а по очереди. Полная замена зубов происходит годам к 12-13.
0: А у меня уже один почти шатается.
3: Это значит, что корни молочного зуба начали рассасываться, и скоро он у тебя выпадет.
0: И новый взойдет.
3: Вырастет.
2: Папа знает.
4: Когда...

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45, на Казак-ФМ.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
3: «Я фермер». Для соседа.
4: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Про любовь и не только поговорим в этом часе. Программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья, с пятницы. Конечно же, поздравляю. 8-928-401-2020. Наши цифры набирайте, если хотите дозвониться. Пишите, если хотите дописаться. К этим цифрам подключен Макс. Очень удобная и достаточно скоростная доставка ваших приветов и поздравлений в программу «Вареночки». Еще есть у нас электронная почта вареник@казак.фм. Пользуйтесь кому как удобнее. Ну и первый звонок у нас уже раздался из Петровской. Лидия Ивановна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Здравствуйте, Лешенька. Я хочу поздравить сегодня день рождения моей внучки Федоренко Вера Николаевна. И пожелайте ей здоровья, счастья, ну все, любви, она молодая еще. Любви, всего хорошего. И песенку.
0: Танцуй красивая, Дмитрий Прянов, Вера, для вас с теплыми, добрыми пожеланиями также и от коллектива нашей радиостанции. Всего вам самого хорошего и счастья большого, и огонька в глазах, и верных друзей, подруг рядом и в вашем окружении.

0: Салон «Штор», территория комфорта, открыт с 9 до 19. Каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова, 88/2. С нами выгодно.
1: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-60.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки! Мареночки! На Казак
3: ФМ. Из Краснодара у нас раздался следующий звонок. Зинаида, здравствуйте, вам добрый день.
4: Здравствуйте, Казак ФМ, наше любимое радио. Я хочу поздравить своего племянника Ковальченко Эдуарда Викторовича 5 июля, 5 у него было, Кринову, Елену Максимову, у него сегодня день рождения. Мы своих друзей золотой свадьбой. Пусть будет здоровье хорошим, каждый день похожим. Жилище уютный, а ветер попутный. Дача привычная, мечта необычная, улыбка бесцветная, любовь бесконечная. Это относится к юбиляром, свадьбой. Правильно, Наталья Георгиевна, правильно, Наталья Ивановна, наших хороших друзей. Пожелать им здоровья, здоровья и энтузиазма в наших трудовых годах.
3: Да, пусть так и будет обязательно. Я вижу, что еще и сообщение вы продублировали, но молодец, Зинаида, что дозвонилась, хоть и связь немного шалила, но тем не менее. От души приветствуем и именинников, и, конечно же, юбиляры, 50 лет. Шагайте вместе, Петр Георгиевич, Наталья Ивановна, доброе поздравление принимайте и от коллектива радиостанции «Казак ФМ» с золотой свадьбой вас поздравляем. Ну и искренне желаем оставаться всегда золотом друг для друга. Дай вам Бог всего самого хорошего.

0: Казак ФМ.
1: Из станицы Павловской к нам Татьяна дозвонилась. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Слушаем.
2: И ваша любимая передача «Казак ФМ». Мы сегодня хотим с папой поздравить нашего замечательного, доброго зятя Александра Федоренко. Дорогой Саша, поздравляем от всей души с днем рождения. Желаем тебе самого крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия во всем, мирного неба над головой и всего самого наилучшего. И оставайся, Саша, таким же замечательным человеком. С уважением к тебе, мама Таня, папа Миша и вся наша семья. И песенку, пожалуйста.
1: Обязательно.
2: Спасибо, Леша.
1: Да. Спасибо большое и вам, Александр. От души присоединяемся. Поздравляем вас с днем рождения. Счастья, достатка, мира, благополучия вам, успехов. И, конечно же, пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется и случится. Друзья, 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. Набирайте, дозвонитесь. Либо пишите, отправляйте сообщение на эти же цифры. К ним подключен Макс, наша электронка вареник@казак.фм. И при помощи официального сайта легко и просто отправить свое сообщение в программу по заявкам казак.фм. Еще раз повторюсь, на главной странице есть для этого специальная форма. Все достаточно легко и просто.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, это дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто с нами на нашей волне. Чем бы вы ни занимались, пусть этот день, эта пятница будет удачно и пройдет под знаком добра и хорошего настроения. Из Кущевского района, из села Новоивановское раздался следующий звонок. Валентина Егоровна, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить внучечку с днем рождения. Ей 11 лет.
1: Поздравляйте, пожалуйста. Как зовут, именинницу расскажите.
2: Машенька.
1: Угу. Чего пожелаем?
2: Пожелать ей хороших успехов в учебе и слушать самое главное родителей. Это бабушка и дедушка.
1: Угу. Ну и такого счастливого детства, верных и надежных друзей и подруг. Машенька, поздравляем мы от коллектива нашей радиостанции.

0: Дюймочки на Казак ФМ.
1: А следующий звонок у нас раздался из Адыгеи. Галина, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Мое радио не мешает?
1: Пока нет. Рассказывайте, кому привет.
2: Ну, значит, хорошо, я устала. Я хочу просто так передать песенку своему хорошему, любимому мужу. Мы 2 месяца не виделись. Дорогой мой Яшенька, я тебя люблю, люби меня так же, как я тебя. И твою любимую песенку. Игорь Жиянов, «Тишина».
1: А сколько вы вместе уже, Галин, с Яшей?
2: Вообще-то мы живем 28, а за все годы первая разлука у нас на 2 месяца.
1: Ой.
2: Так что...
1: Ну пусть это будет первая и последняя, вот такая долгая разлука. Я хочу вашей семье пожелать счастья. Еще раз повторюсь, меньше разлук, больше любви, нежности. Любимая песня, с удовольствием послушаю вместе с вами «Тишина».

0: Зак ФМ.
1: Ставрополье у нас на связи. Мария, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Илюша.
1: Слушай.
2: Я хочу для своих внуков заказать такую песню хорошую, а то они сейчас в поле работают, уборка у них вовсю, они устают, приходят, а я говорю, песню вам закажу вот в обед. Ну, бабушка, мы будем, может, как-нибудь послушаем.
1: Uh-huh.
2: Дай им Бог здоровья, счастья, мира. Они наравне со старшими, и дедушка с ними, и дяди все тут. Ну, в общем, дружно работают. Молодцы, ребята, молодцы. Они два агронома, но не считаются ни с какими трудами, ни с какими тракторами. На любую технику садятся и работают. Пусть им эта песня будет в подарок, и чтобы у них было хорошее настроение.
1: Мария, давайте спасибо, по именам все-таки, как зовут внуков?
2: А это Дима и Саша.
1: Дима, Саша, большой привет. Такие виртуальные рукопожатия мои вам из Краснодара. В Ставрополе, и, конечно же, песня, которая пусть придаст вам сил, хорошего настроения и в вашем лице всем нашим аграриям и Кубани, и Ставрополье, юг России, всей нашей матушке необъятной России. Большой привет!

0: женщины врут больше мужчин. О как!
1: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
2: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ.
3: 8-928-401-2020 наши цифры. К ним же подключен Макс для ваших сообщений. Вареник@казак.фм. Это электронная почта. Также для ваших приветов и поздравлений пишите. Не забывайте подписываться. Огромнейшее просто количество ваших приветов и поздравлений в Максе и на электронке. Друзья, прямо вот сейчас сделаю небольшую паузу в звонках, потому что все нужно, необходимо успеть всех поздравить и поприветствовать. Поехали. Всем добрый день. Передайте наше поздравление с наступающим днем варенья Дьячковой Любаши. Желаем ей крепкого здоровья, любви, терпения, оптимизма. Дорогу жизни подлиннее, только радости на ней. Любашка, носик по ветру, хвостик торчком. И только вперед с улыбкой к намеченной цели. Мы тебя любим. Вся наша дружная семейка. Люб, любовь, поздравляю вас. Добрый день, казачок Алексей Орлов и все радиослушатели. Слушатели, хочу передать огромный привет и поздравить с днем рождения своего коллегу, работника эксплуатационного локомотивного депо «Краснодар», машиниста электровоза грузового вида движения Шкмаридина Алексея Александровича. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мирного неба над головой, добрых безаварийных дорог и зеленого светофора на всем пути от коллеги. Ой, Алексей Александрович, поздравляем вас. Хорошие пожелания прозвучали. Присоединяемся искренне от коллектива нашей радиостанции. Все обладатели элегантного возраста Каневского района тепло и вседушевно поздравляем с днем рождения. Поздравляем, да, с днем рождения нашего бессменного ветеранского руководителя, вас, уважаемая Вера Федоровна Простихина. Здоровья, долголетия, везения, любви на все времена. Пусть ваша 73-я осень подарит вам лучистые улыбки и солнечное настроение. Всем волшебных выходных и Божьей помощи во всем. Поздравляем, Вера Федоровна, от нас тоже принимайте пожелания доброго здоровья и успехов в вашей деятельности. Добрый день, Казак ФМ, Алексей, поздравляю с юбилеем Маринкину Валентину Никандровну. Желаю крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой. Еще с днем рождения двойняшек Шнайдер Сергея Генриховича. Гайндриховича, вот, и Руденко Елену Гайндриховну. Желаю вам долгих лет жизни, счастья, любви, улыбок. Пусть вас окружают только настоящие друзья, чтобы дети не забывали и внуки радовали. Ольга подписалась под сообщением. Сколько красивых поводов. Валентина Никандровна, Сергей, Елена, приветствуем и поздравляем от нашей команды, от всей души. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с наступающим днем рождения Ващенко Сережу, ему завтра 12 лет, здоровья, и еще раз здоровья, бабушка и тетя Ира Шаховский, станица Архангельская, мы тебя очень любим и гордимся тобой, Сережа, с наступающим вас днем рождения. Добрый день, любимое радио, сегодня хочется поздравить с днем рождения нашего маленького сыночка Ульянова Василия Васильевича, желаем крепкого здоровья. Удачи, дачу у моря поскорее построить, всегда быть любимым и Богом хранимым. С любовью родители, братья, сестра и вся наша огромная семья Ульяновых, Карпелянских, Даншиных. Спасибо, любимое радио, за то, что ты у нас есть. Вы самые лучшие, слушаем с самого начало. Спасибо большое, да, спасибо, Галина, на добром слове. Поздравляем, Василий Васильевич, привет вам большой. Здравствуйте, завтра, 10 октября, исполняется 85 лет нашей маме, бабушке, прабабушке Лукашовой Надежде Федоровне из станицы Владимирской. Мы все дети и внуки поздравляем от всей души, желаем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Лукашовы и Михайловы подписались под этим сообщением. Ой, ну давайте, наверное, еще одну песню послушаем. Затем снова вернусь к вашим сообщениям. Их меньше почему-то не становится. Ну, собственно, нет. Почему? Чего я удивляюсь? Пятница. Пятница. Все хотят и с наступающими поздравить. Добрый день, казачок. Наш ведущий Леша. Я мама Костенецкая Валентина. Хочу поздравить с наступающим днем рождения своего сына Костенецкого Василия Васильевича. Сынуля мой лучший, любимый, дорогой. Желаю крепкого здоровья. Успеха в работе. Еще хочу пожелать, чтобы ты встретил вторую половинку. Ты не считаешь, что 41 это конец? Фу! Молодежь. А это только начало красивой жизни. Я желаю всего самого наилучшего, прекрасного настроения. Люблю тебя очень-очень, мой сынуля Василий. Все обязательно будет замечательно. Я даже не сомневаюсь. 41. Подкова. Белое злато для вас, дорогие именинники.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, финальный звонок я еще успею один принять. Из села Киевское он раздался. Борис Павлович, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Борис Павлович. Добрый день.
1: Да, слушаем.
2: Моя любимая Кубань. Я поздравить хочу у Путина Владимира Владимировича, было день рождения, его тоже. И Москаленко Михаила тоже, у него в один день, они 52-го года тоже рождения. А завтра у моей сестры день рождения, Курка Людмила Дмитриевна, тоже хочу с днем рождения. А также, пользуясь случаем, хочу всех поздравить, жителей Кубани и всей России, что с днем освобождения нашей родной Кубани.
1: Да.
2: Всем огромный привет, уважаю, ценю, спасибо. Любимая радио.
1: Да, спасибо, Борис Павлович, спасибо за этот привет и поздравление. В этом году мы отмечаем 83-ю годовщину освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Именно сегодня, 9 октября 1943 года, это произошло. Друзья, с чем я вас, конечно же, поздравляю с этой памятной датой. Ну и поехали. Сообщений, как я уже сказал, много. Все обязательно нужно прочитать, дочитать, всех поприветствовать. Добрый день, Казак ФМ. Передаем привет всем родным домой. В Ситовку и Липецк мы в Астрахани ловим рыбу. Завтра домой ждите нас. Дмитрий, он же Боря, Костян, Андрюха. О, какая у вас там замечательная компания. Хорошие рыбалочки, хорошего клева. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравляем с днем рождения нашу любимую доченьку и внученьку, сестренку, племяшку Будко Киру из станицы Павловской. Дорогая принцесса, поздравляем с твоим 5-летием. Мы благодарны судьбе за то, что ты есть в нашей жизни. За эти 5 лет ты прошла такой большой путь, научилась ходить, говорить, познавать мир и открывать для себя что-то новое каждый день. Ты наша маленькая исследовательница, наша радость и гордость. Мы желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех твоих желаний. Пусть каждый день будет наполнен яркими красками, новыми открытиями и веселыми приключениями. Очень тебя любим. Родители, братья Глеб, бабушки, дедушки, тети Оксаны и Яны семьями подписались. И все ваши родные, конечно же, мы тоже от души присоединяемся. Маленькую принцессу поздравляем. Добрый день, Казак ФМ. Прошу передать привет и всем механизаторам. Большой привет и пожелать здоровья, крепкого, успехов, удачи. Это у нас Корниенко Дмитрий, станица Советской, Новокубанского района. С удовольствием шлем вам привет. Всем доброго дня. Поздравляю со Всемирным днем почты всех работников отделений связи, ветеранов и сегодня работающих в почтовых отделениях Северского района. Спасибо им за тяжелый труд, дружелюбных и всегда желающих помочь. Отдельно хочу поприветствовать Людмилу Ивановну Осадчук из Ильского и Веру Петровну Тюкалову из Октябрьского. Пожелать им здоровья, оптимизма и долголетия. Поздравляем. Да, сегодня это дата на календаре. Добрый день, Алексей. Пожалуйста, поздравьте с 10-летним юбилеем ФК Краснодар Сергея Николаевича Галицкого. Огромная благодарность ему за стадион, который по своей красоте является одним из лучших даже в мировом рейтинге. Да, это так. Здоровья, крепкого исполнения всего задуманного вам, вашей команде. С уважением, Чекмарев, Виноградовы, Зайцевы и Васильевы. Подписались под сообщением. Наталья Васильевна Трапезникова, любимый бухгалтер, с днем рождения наступающим. Спасибо за золотое сердце, добрую душу, целуем, обнимаем. Петровна Хутор Труд. Так, спасибо большое. Да, привет вам. Привет еще раз, дорогие наши механизаторы. Так, что у нас тут еще на электронке недочитанного? Добрый день, уважаемые ведущие. Хочу поздравить с днем рождения мою лучшую подругу Мирзабекову Елену Максимовну, моя дорогая, родная, любимая подруга, с таким прекрасным днем, днем твоего рождения, счастья, настоящего, женского счастья. Пусть твоя прекрасная душа расцветает каждый день, подобно цветку весной, не забывая о том, как ты прекрасна. Я очень тебя люблю, горжусь тобой. Мы знаем друг друга наизусть, мы знаем, что у тебя всегда есть, а я... Так, мы знаем, что у тебя... что у тебя всегда есть а у меня есть ты. Все, разобрался. Будь счастлива, моя родная, с днем рождения. Ну, прекрасно, Елена Максимовна, приветствуем и поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Так. Хочу передать привет Андрусенко Галине от внучки Дианы. Это, ну да, все передано. Есть. Сегодня день рождения отмечает любимая жена, мама, бабушка Ветрова Ирина Павловна из Октябрьского. Дорогая именинница, от всей нашей семьи сердечно поздравляем с этим замечательным событием. Твоя доброта, мудрость и забота всегда вдохновляют нас и делают наш мир светлее. Пусть каждый день приносит тебе радость, счастье и гармонию. Мы ценим все, что ты для нас делаешь. Искренне благодарны за твою любовь и поддержку. Крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний, благополучия во всех начинаниях. Муж Анатолий, сын Анатолий с семьей, сестра Евгения с семьей, мама Александра Васильевна, семья Котылевский, семья Калита и все ваши родные. Ну что, друзья, спасибо за компанию. Всем легкой пятницы. В воскресенье приглашаю в проект «Разговор за жизнь». Очень интересная тема. Тема, которая касается каждого из нас, потому что все мы пользуемся тем, что делается в нашем регионе благодаря национальным проектам. И новые поликлиники, и новые парки. Ну, в общем, об этом мы поговорим, как эти проекты меняют нашу жизнь к лучшему. В нашей студии будет директор департамента проектной деятельности края Светлана Алексеевна Герих. Вот как раз, я уверен, что очень интересная беседа получится. Еще раз повторюсь, она будет касаться вот как раз-таки каждого из нас, каждого жителя и гостя Краснодарского края. Так что до встречи в воскресенье в 20 часов. Ну, а вареньчики прощаются до вечера. Тоже в 20 часов вернутся. Хорошего дня, пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на «Казах».

0: поняла тут недавно, что единственное, что я могу сделать, чтобы денег было больше, не свистеть.
1: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM. Голос твоего дома

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Курай — это духовой музыкальный инструмент башкирского народа. Он похож на флейту как внешне, так и техникой игры. Представляет собой длинную дудуку с отверстиями для выхода воздуха. Свое название инструмент получил от растения, из которого его делают. По легенде, юноша бежал от врагов. Оказался в дремучем лесу, брел, не зная куда, и уже почти отчаялся. На глаза попал цветок с длинным стеблем. Из него юноша смастерил дудочку, на которой стал играть. И тьма отступила, и тропинка нашлась. Так курай стал для башкир символом избавления от страданий и победы добра над злом. По преданиям, единый башкирский народ появился из семи основных родов. Семь лепестков курая символизируют семь народов, которые и образовали башкир как этнос. Стилизованное соцветие курая из семи лепестков изображено на гербе и флаге Башкортостана. Само растение, занесенное в Красную книгу, и музыкальный инструмент из него является большой гордостью для Башкирии. Согласно традиции, на курае играют только мужчины. Их выступления обязательно сопровождаются устной прозой. Это может быть легенда или сказание. Не пригласить кураиста на праздник – значит, удачи не видать. Поэтому ни одно торжество в республике не обходится без звучания курая. Да и как иначе, ведь он – душа башкирского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дочка кушает и спрашивает у мамы:
2: мама, а почему у нашего папы голова лысая?
3: Ну, потому что, доченька, он много работает и много думает.
2: Мам, а почему тогда у тебя волос так много на голове?
3: Ешь давай, не отвлекайся.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи. Прежде чем менять мир, трижды осмотри свой собственный дом. Так говорят кубинцы. Да-да, нашими соседями на кубанской щедрой земле официально являются 16 представителей далекого острова Куба. Как давно они выбрали Краснодарский край постоянным местом жительства, неизвестно. Возможно, приехали учиться еще в советские годы. Да так и остались. Этот их выбор мне понятен. У нас почти так же тепло, море рядом, а еще кубанцы очень похожи на кубинцев. Не внешностью, конечно, а неуемным южным темпераментом. Узнать кубинцев соседи просто. Их внешность определяется двумя главными расовыми корнями – испанским и африканским. И если говорят они по-испански, то капелька африканской крови, которая обязательно течет в жилах буквально каждого кубинца, может проявляться либо в плоском носе, либо в очень пухлых губах и невероятно кудрявых темных волосах. Если кубинцы ваши соседи, то со временем вы поймете, что значит жизнь в стиле карнавала. У них брызжущий весельем характер, постоянно готова улыбка, любезность и часто неудержимая разговорчивость. Ко всем без исключения они внимательны, великодушны и терпимы. Но при этом вполне уверены в себе, открыты и проявляют завидную стойкость духа перед лицом неприятностей. У кубинцев отличное чувство юмора. Они охотно смеются сами над собой. Они очень порывисты и насмешливы. А еще невероятно любвеобильны. Однако же, если до брака молодые люди могут вести себя, как им заблагорассудится, то, обретя семью, они невероятно меняются. Верность и честь для них превыше всего. Кубинцы умеют наслаждаться жизнью. И, кажется, от рождения не ходят, а танцуют. Во всем мире известен кубинский балет, взявший все лучшее от русского и французского танцевального искусства. Душой кубинского балета по праву считается знаменитая балерина Алисия Алонсо. Насколько изящен кубинский балет, настолько проста их национальная кухня. Главные ее постулаты – просто, вкусно, быстро и питательно. Самое традиционное и любимое кубинское блюдо – рис с черной фасолью. Его подают к столу как гарнир и как основное блюдо, вместе с мясом, чаще всего со свининой. А еще хорошая кубинская хозяйка знает огромное количество рецептов приготовления бананов. Самый простой мы вам расскажем. Незрелые зеленые бананы очищают от шкурки, нарезают и жарят. Получается гарнир на вкус что-то вроде картошки. А если колечки нарезать потоньше, то после обжарки во фритюре получаются банановые чипсы. Кроме того, из бананов готовят соус к мясу, начинку для пирогов и пирожных, банановое пюре и еще много чего. Кстати, кубинцы – известные сладкоежки. Так что хотите сделать соседу-кубинцу приятный сюрприз, собираясь в гости? Захватите с собой тортик.
1: Добрые соседи. Казак

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «горба»? Об этом мы спросили у прохожих на улице.
0: Ты бачь, як оно!
2: Горба – это что-то вроде что-то. Передвижное что-то.
3: Горба? Мне кажется, горба – это горбатый человек.
4: Горба – это телега. Только на горбе возили сено. Она такая, с такими вот порты такие. Возили сено, солому.
5: Горба, может, это гора?
3: Горба? Ну, я так думаю, что это, знаете, что горба? Ну, вот раньше же вот телеги были, да, вот лошадь запряженная. Я так думаю, что горба – это то же самое, там, вот какая-то такая, это повозка, короче, какая-то.
6: Горба – это, может быть, инвентарь какой-нибудь, сельскохозяйственный.
7: Горба, я думаю, это какое-то кубанское обидное прозвище.
1: Горба на кубанском диалекте – это телега с высокими дырчатыми бортами для перевозки сена, соломы и камыша. Запрягалась она в основном быками. Также на Кубани распространены были быстарки, телеги с низкими плотными бортами для перевозки сена, кукурузы, гороха и бахчевых. Они запрягались исключительно лошадьми. Были также бедарки, предназначенные для перевозки почты, и катраги – гужевые тележки для перевозки мякины. Вот это так.
0: Эх, брат!

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: ага, а, вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

и друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» сегодня в 17:30 на Казак.фм.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи. Богат не хвались, беден не отчаивайся. Так говорят мудрые лакцы, один из коренных народов Дагестана. Во всем мире их около 180 тысяч. 915 лакцев по официальной статистике постоянно живут на Кубани. Узнать лакцев в своем соседе непросто. Они, как и большинство кавказцев, темноволосы и черноглазы. Но прислушайтесь к речи соседа. У лакцев язык по фонетике похож на французский. И если не знать ни лакского, ни французского, то, слушая беседу соседей лакцев, можно подумать, что это французы говорят. Самые известные лакцы в мире – композиторы Мурат Кажлаев и Ширвани Чилаев. Кстати, именно лакцем является и первый космонавт из числа кавказских народов – Муса Манаров. Лакцы очень трудолюбивый народ. Много веков, выживая в горных районах Дагестана, они привыкли без устали трудиться. Даже в самых невыносимых условиях возделывать землю и разводить овец. В лакских семьях из поколений в поколение передавалось искусство обрабатывать металл. За прочными и изящными клинками лакских мастеров ехали со всего Дагестана. Не менее тонко лакцы умели обращаться и с драгоценными металлами. Их украшения из золота и серебра считались лучшими не только на Кавказе, но и за его пределами, в Средней Азии, Турции, Иране и других странах, где по многу лет жили и работали отходники. Все лакцы знают историю о том, как братья-ювелиры из Кумуха, поехавшие со своими изделиями в Абиссинию, стали там министрами, пользовались спросом и глиняная посуда, творчество мастериц из лакских сел. Да, гончарным мастерством у лакцев владели именно женщины. Говорят, было время, когда невесту у лакцев выбирали по размеру ноги. Чем больше ступня, тем ценнее невеста, потому что ей в будущем нужно было месить ногами глину для изготовления керамики. Перед свадьбой для оценки качеств невесты собирались целые советы старейшин. Еще одно качество, по которому невесту оценивали уже на следующий день после свадьбы – ее умение приготовить хинкал. Это праздничное блюдо напоминает бульон с клетками из теста. Готовится он почти так же, как и у других кавказских народов, но есть и некоторые отличия. Бульон варят из сушеного мяса или колбасы, которая по-лакски называется куркемей. Если нет сушеных, можно взять свежую баранину и даже курицу. Сварить мясо так, чтобы бульон был прозрачным. И из постного теста вылепить ушки хинкала, разрезав тесто на небольшие подушечки и выдавив в каждой глубокую ямку. Варят хинкал в половине бульона, разбавленного водой. А подают, выложив шумовкой на тарелке и залив оставшимся чистым мясным бульоном. И еще, не бывает лакского хинкала без соуса из свежих помидор и чеснока. Готовьте хинкал по этому рецепту и приглашайте в гости соседа лакца. Он будет в восторге.
1: Добрые соседи. Когда душа поет.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чё такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: станцием. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни

0: Ну, посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну, почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: И кот, уйди с меня на Федота.
3: Нина, что это ты делаешь?
0: Заклинание от икоты говорю. Меня мама научила. Что за икота такая дурацкая? Откуда она вообще берется?
3: Ну, это долгая, но интересная история. У нас есть так называемый блуждающий нерв. Он связывает многие внутренние органы с центральной нервной системой и проходит из грудной клетки в брюшную, где тесно прилегает к пищеводу. Вместе с пищеводом этот нерв протискивается через узкое отверстие в диафрагме.
0: Диа-чего?
3: Ну, это такая перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. И вот в этом узком месте блуждающий нерв чаще всего и травмируется. При быстром наполнении желудка, при переедании, в неудобной позе, когда нерв сжимается, или при испуге, когда происходит резкий вдох. Сжатие этого нерва для организма опасно, поэтому он посылает сигнал в центральную нервную систему, и она активирует диафрагмальный нерв. А тот заставляет диафрагму сокращаться мощными и резкими движениями. Это и есть икота. Так что икота — это попытка освободить блуждающий нерв от того, что ему мешает.
0: И что делать?
3: Хорошенько выпрямиться, можно потянуться, глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Можно просто глубоко и медленно подышать. Или выпить воды, но немножко. Все эти действия помогают восстановить нарушенные взаимоотношения между органами и уменьшают давление на блуждающий нерв именно там, в пищеводном отверстии диафрагмы.
0: Пойду расскажу маме, что Федот тут ни при чем. Она же не знает.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

Здравствуйте, в эфире программа «Сваха», и я, ваша сваха Виктория Никитюк, в студии для того, чтобы создать и сегодня пару в нашей программе. Наш телефон +7 928 401 2020. Звоните, пишите в МАКС. Друзья, телефон нужен будет тем, кто захочет познакомиться с участником сегодняшней программы. Сразу приоткрою завесу тайны, скажу, что это Ирина, ей 60 лет, и она жительница Анапы. В прошлом Ирина жила на Урале, из Оренбургской области, 4 года как переехала в Анапу. Ирина рассталась с мужем 4 года как и решила уехать вместе, вернее, за семьей взрослой дочери. Взрослая дочь переехали с мужем в Анапу, и Ирина поближе к своим, как говорится, переехала. Итак, Ирина, рост 1,50 м, вес 57 килограммов. Еще раз повторюсь, 60 лет, жительница Анапы. Кореглазая, носит короткую стрижку, брюнетка. По образованию медработник и всю жизнь проработала медсестрой. И сейчас работает, хотя уже на пенсии. Жилье Ирина снимает. По гороскопу она весы. Из увлечений называет длительные прогулки, любит выходить к морю. По характеру шустрая, энергичная, любит фильмы, ходит в театр. Нет вредных привычек, таких как выпить или покурить у Ирины. Очень щедрая, энергичная, любит музыку, как она сказала, всякую. Караоке люблю, хожу в караоке, танцую, люблю веселье. Очень добрая, неконфликтная, даже обижаться не могу, говорит Ирина. А надолго тем более. Заботливая и внимательная, милосердная. Ирина подчеркивает, что она никогда никого не предаст и не бросит. Очень вкусно готовит, хорошо готовлю, по-женски, сказала мне Ирина. Так хозяюшка, как есть кто-то изыски какие-то делает. А Ирина рассказывает, что привыкла с самого детства на маму глядячи. Варенички, пельмени, все своими ручками. И припеваючи. Весы, такой знак, говорит Ирина, партнерский знак. Хочу вместе пить чай, танцевать, петь и готовить. Очень хочу быть в паре. Из комплиментов, которые чаще других получает Ирина, ей говорят, что она очень улыбчивая и очень общительная. Ирина соглашается. Какая вы веселая, какая вы харизматичная, обращают внимание на Ирину на улицах. А еще она говорит, из своих добрых друзей близкого круга можно назвать самый частый комплимент: ты наша миниатюрная куколка. Ну, на самом деле, 1,50 м, 57 кг. Ирина, я хочу пожелать вам удачи и непременно найти свое счастье в программе. И скажу нашим женихам, что у Ирины ножницы возрастные. От 55 до 70 лет должен быть мужчина. Пьяниц не хочу, и чтобы добрый был и порядочный. Я говорю, Ирина, что еще? Ну, наша постоянная с вами в каждой программе герой или героиня говорит, ну, нормальную хочу. И нормального хочу. С Ириной тоже над этим посмеялись. Не хочу быть одной, замуж хочу. Плохо одной, говорит Ирина. А я хочу сказать, что мы с Ириной, когда готовились к программе, так разговаривали. Она такая искренняя, она такая, на самом деле, бойкая, энергичная, сидеть она не будет. И на самом деле окутает вас любовью, потому что истосковались эти весы по паре. 4 года, напомню, с мужем разведены, и возврата не будет. Ирина даже уехала. И поэтому, мужчины, очень вам советую нашу невесту. Звоните, пишите +7 928 401 2020. Можно написать в МАКС +7 928 401 2020 и попросить телефон сегодняшней героини. Это Ирина. Друзья, звоните, пишите. Ирине хочу подарить песню Эдгара «Там, где ты».

0: Друзья, продолжается программа «Сваха». Ваши приемники прямо сейчас настроены на радиоволну «Казак ФМ». Наш телефон +7 928 401 2020. В эфире любимейшая программа «Сваха». «Сваха», которая соединяет сердца. Звоните, пишите в МАКС. Ирина, 60 лет, из Анапы. Сегодня участница нашей программы. Долгие годы жила в Оренбургской области, в городе Орск. Дочка с мужем переехали сюда. Ирина расстались с мужем, и Ирина переехала ближе к детям. Кореглазая, короткая стрижка, у нее брюнетка, 1,50 м, вес 57 кг, медсестричка, на пенсии, но работает, и по образованию она медработник. Жилье снимает, кстати, все те, кто боятся, что с домами, и к вам никак не пойдет, в ваш дом или в вашу квартиру. Вот вам и пожалуйста, по гороскопу Весы, могу сказать о Весах, обожаю этот знак, просто обожаю, потому что знаю девочек, и дочка у меня Весы, и подруги, и руководитель мой Весы. Ну, невозможно не восхищаться Весами. Мне очень нравится. Вот сейчас, кто меня слушает, Весы, кивните мне головой. От души вам говорю хорошие слова. Ирина очень любит гулять, к морю ходить. Шустрая, энергичная. И в театр сходит, и фильмы посмотрит, и музыку всякую, и в караоке споет, и станцует, и очень хочет, чтобы было с кем по вечерам и чайку попить, и станцевать, может быть, под романтическую музыку. Почему-то я, Ирина, вас представила не только Гайгуй, как вы любите, энергичная наша. А еще Ирина хочет смотреть со своим любимым в одну сторону и твердо заявляет: замуж хочу. Очень добрая, неконфликтная, обижаться не умеет, но если обидится, то только совсем-совсем ненадолго. Мужчины, я считаю, что нужно брать. Заявка мужчины от 55 до 70, Ирины, от 55 до 70 лет мужчину, чтобы такой был порядочный, добрый, пьющих не хочет Ирина, потому что сама не пьет, не курит. Но, Ирина, я могу вас порадовать, потому что Федор из Выселок, Николай из Кореновска, Григорий из Краснодара, Альберт и Петр из Анапы. Уже 4 жениха позвонило. Кроме того, уже и Ирине позвонили, успели. Как говорится, наш пострел везде поспел. Ну, молодцы, мужчины. Активность высокая. Ирина, могу вам сделать комплимент, как вас называют друзья. Наша миниатюрная куколка. Так вот, эта миниатюрная куколка сейчас будет вместе со мной в эфире, чтобы вы услышали ее голос. Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как погода в Анапе?
1: Погода шикарная, только гулять.
0: Угу, такая осень-осень, правда, да, у нас тоже в Краснодаре.
1: Осень-осень, вообще, прям к морю, на солнышко, на песочек, на набережную.
0: Ага, мне сегодня из Анапы один мой друг, Володя, прислал фотографию, как он купается в море. Вы таких видели?
1: Да, видела.
0: Купаются, да?
1: Купаются.
0: Ага, купаются. А я вот перед эфиром прошлась по улицам Краснодара, ну, радиостанция прямо в центре города, Красная, Северная, Рашпилевская, ну, прекрасная осень. Ну, так тепло, ну, наслаждаешься просто. Ирин, расскажите, как сегодня прошел ваш день?
1: День прошел в работе. Работа есть работа, но все равно настроение хорошее, потому что пятница, впереди выходные.
0: И впереди сваха у вас была еще.
1: Да, впереди сваха, впереди знакомство. Всех приглашаю, звоните, пожалуйста, приглашаю. Ну, жду звонков, звоните, пожалуйста, пишите, приезжайте в Анапу, погуляем на море. Возможно, наши интересы и совпадут.
0: Да,
1: это Ирин. Хорошо, когда у людей общие интересы.
0: Ирин, а вот если бы вы говорили про свой жизненный девиз, каков он?
1: Вперед.
0: У меня так многие невесты так говорят. Молодец, молодец. Ну, с вашей энергией, с вашей искренностью я от души вам желаю только вперед в настоящее лучшее будущее. А Татьяна Стволовая, вы знаете, эту ведущую коллегу невозможно не любить. Я обожаю этого человека. Танюша пишет: Вика, с удовольствием слушаю сваху. Пусть сегодня сложится пара. Пусть, Танечка, пусть. Пусть влюбляются, женятся и ко мне в родные. В программу приходят, споем. Ой, молодец, Тань. Обязательно придут. Вот сейчас, я уверена, Ирина говорит: придем. А Ирина сказала: вы знаете, Виктория, как только у меня получится пара, сама накручу фаршик, пельменей наделаю и на Казак ФМ. Мы же будем ждать вас с тазиком пельменей, конечно. Добрый вечер, Викуля. Спасибо, что вы так говорите о весах. Я тоже весы, и мне очень-очень приятно. Это наша радиослушательница Татьяна. Ну что ж, Ирина, спрос на вас есть. Знаю, что очень многие ассоциируют программу «Сваха» с песней «У окна». Мне об этом вы пишете в ваших письмах. Очень приятно. Мне приятно, что у нас получается. Ирина Аллегрова, Игорь Крутой продолжают программу. Ирина, вам желаю счастья. Еще один музыкальный подарок для вас от меня. Мужчины, звоните плюс 7-928-401-2020. Ну, теперь-то вы еще и голос Ирины услышали. Ирин, ну, если два человека только из Анапы, скорое свидание прямо-прямо вот-вот.

Друзья, программа «Сваха» подходит к завершению. Расскажу, что сегодня наша участница, жительница Анапы, Ирина, ей 60 лет, Ирина снимает жилье, переехала за дочкой с зятем, в разводе уже 4 года, как по образованию медсестричка, работает медсестрой, хотя уже на пенсии. Ирина рассказывала мне, что с трудными детьми работала много лет, поэтому пенсия случилась раньше, чем у других, заслуженная пенсия. В Оренбургской области раньше жила, в городе Орск, может быть, кто-то есть здесь земляки Ирины, частенько так знакомятся в нашей программе. Кореглазая дюймовочка с короткой стрижкой, брюнеточка, очень часто получает такие комплименты, как: ой, энергия, энерджайзер ты, веселая такая, зажигательная, общительная, куколка миниатюрная. Увлекается, очень любит длительные прогулки, не пьет, не курит, море любит, любит попеть, потанцевать, ну, заводная. Вот знаете, обожаю таких женщин, которые не ищут причин порадоваться. У них просто они всегда есть. И весы по гороскопу, и ищут мужчину от 55 до 70 лет, от 55 до 70. Не хочет, чтобы был запойный, конечно, хочет, чтобы был добрый, порядочный. И самое наше главное слово, критерий в свахе – нормальный. Не хочу быть одна, надоело быть одной. Одной быть плохо, сказала мне Ирина. Ирина, Вячеслав из Новороссийска, Петр и Альберт из Анапы, Григорий из Краснодара, Николай из Кореновска, Федор из Выселок, еще звонит телефон и пишут сообщения. Все это вы узнаете точно, даже лучше, чем я, потому что звонить мужчины вам будут. Да и мне тоже. И расскажу, я как сваха дежурю после своего проекта в пятницу. Целый час буду у телефона плюс 7 928 401 2020. И таков же Макс. 401 2020, мегафон, да? Пожалуйста, друзья мои, пишите, звоните. И хочу вас попросить, если вы хотите отправить ваши анкеты, можно буквально имя, сколько лет, хочу поучаствовать в свахе, там, откуда, обязательно напишите. Вы можете на любой адрес наш написать, но есть радио @kazak.fm, куда прилетают именно по свахе для меня, для вашей свахи, анкеты. Я вам сказала, да, radio@kazak.fm. Пишите для Виктории в программу «Сваха». Многие развернутое письмо присылают, кто-то совсем коротенькое письмецо. Столько лет хочу поучаствовать, и я снова вас предупреждаю, что, конечно, программа «Сваха», она такая желанная, любимая программа. Часто пишут те, кто сам не ищет пару, замужем, женат, но болеют за наших героев. Я очень хочу попросить, если вы не хотите оставаться в одиночестве, принимайте участие в свахе. Да, будет очередь, но бывает, очередь быстро подходит. Валерий Ширяев споет нам о женщине, что ждет. Мужчины, звоните. А вот когда ведущая говорит в микрофон, не звоните, потому что некому ответить вам. Послушаем эту песню и завершим.

и говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

друзья, не приходится Ирине быть без женихов, потому что спрос на нашу героиню очень большой. Звонят и звонят. Я уже перечислять мужчин не буду, но хочу сказать, что уже 10 человек взяли телефон Ирины и продолжают звонить телефон. Немножечко попозже отвечу. Ирина, ну, желаю выбрать и сделать правильный выбор. Алина Делис и Татьяна Буланова песней «Шанс на любовь» завершают нашу программу. Я, ваша сваха Виктория Никитюк, всем желаю счастья, петь, веселиться, найти свою пару к Татьяне в родные. Будете петь там. Танюш, тебе еще раз привет. Подбодрила ведущую. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо. Час дежурю у телефона по проекту «Сваха». Плюс 7-928-401-2020. Звоните. Можете в МАКС писать. Записаться можно в программу. Всего самого доброго. И приглашаю вас на свидание в «Вареничке» сегодня в 20 часов. Пока.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
0: Шутки, прибаутки. Казак ФМ. Эх, братцы.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а давай в загадки поиграем. 100 одежек и все без застежек.
3: Капуста. А ты знаешь, кстати, почему у капусты все листья друг к другу прижаты, а не растут по отдельности, как у других растений? Потому что капустный кочан — это почка на верхушке стебля.
0: Почка? Такая огроменная?
3: Представь себе. Помнишь, мы на деревьях почки рассматривали и видели, что в этих почках плотно прижатые друг к другу маленькие листики. И капуста — это такая же почка.
0: Почище!
3: Да, ее название происходит от латинского слова «капут» — «голова». Вообще капуста попала в наши края с берегов Средиземного моря. Уже в древности люди, жившие там, знали несколько видов капусты. Но вот кочанную, ту, из которой мама варит борщ, начали выращивать древние римляне.
0: И борщ из нее варить?
3: Об этом история умалчивает. Это растение когда-то разводил римский император Диоклетиан. Оставив управление империей, он занялся любимым делом – разведением капусты. Только древняя капуста отличалась по виду от нашей. Кочаны были намного меньше, и листья не были так плотно прижаты друг к другу. Кстати, древние римляне считали, что капусту обязательно должны есть дети, чтобы вырасти сильными и крепкими.
0: А мы почему капусту не разводим? Потому что ты не император?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Парень говорит девушке: Даша, ты меня не так поняла.
2: Это я тебя не поняла. Я тебе все прекрасно поняла. Ты обращаешься со мной как с собакой. Принеси, подай, принеси, подай.
1: Дашенька, ты ошибаешься.
2: Что? Это я ошибаюсь? Вот я сейчас палку как возьму.
1: Даша, фу, брось.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17 часов 30 минут.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная.

0: Любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Мы друг для друга дышим.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер — душа чеченского народа.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казахьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

Zack FM.

0: Зак ФМ.
1: Друзья, с вечером пятницы. Я поздравляю вас в студии Виктория Никитюк. Ваши приемники настроены на волну радио Казак ФМ. Это Варенички. Вечерний выпуск. Мы в прямом эфире. И поэтому прямо сейчас напомню вам наш номер телефона. Знаю, многие знают его наизусть. Но плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Варенички в эфире. Заказывайте песни, дозвонившиеся. Те, кто пишут сообщения, давайте перекликнемся. С пятницей поздравим друг друга. Хороших выходных пожелаем. Крепкого здоровья, мира и добра. Так бывает в вареничках. Сегодня 9 октября, пятница, Всемирный день почты. Боже мой, как мне жаль, если, не дай бог, утратит институт почты свое существование. Вы знаете, да, много проблем, но так хочется. Помните, письма лично на почту нашу. Друзья, так бы хотелось, чтобы все было хорошо. Все и во всех сферах у нас, да? Всемирный день яйца, это прям хочется сказать, сначала было слово, да. Курица или яйцо, конечно же, друзья. А сколько пользы, мне кажется, начало всех начал, это здорово. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. А то не праздник, еще какой праздник для нас. Высоко подняли головы и сказали тем, кто за Кавказ бился, благодарим наши воины, благодарим за то, что мы имеем нашу отчизну. А вот из профессиональных праздников день специальной пожарной охраны МЧС России. Дорогие наши пожарные, поздравляем. Иван Богослов на календаре. Иван, Иванечки, Ванюши, вас с именинами. А у нас первый звонок раздался в студию. Он из хутора Пятихатский. Ярослав, наш постоянный уже радиослушатель. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить бабушку с днем рождения. Пожелать ей всего хорошего, здоровья, крепкого здоровья, любви и всего хорошего.
1: Ярослав, познакомьте, пожалуйста, с бабушкой. Как ее зовут?
2: Любовь Павловна.
1: Угу. Чернышова?
2: Нет.
1: Ну, какая?
2: Митина.
1: Вот, Любовь Павловна Митина. Теперь с вами знакома, потому что у нас Любовь Павловна Чернышова, ваша тезка полная. Так, Любовь Павловна, дорогая, вот какой Ярослав, как он любит вас. Позвонил на радиостанцию, заказал вам песню о бабушке группы Любе. Мы же, дорогая бабушка, пожелаем вам с внуком всегда хороших отношений, тепла, добра от всех ваших близких и хорошего настроения. И будьте настроены на радиостанцию «Казак ФМ». Мы вас любим.

и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: Частушка для казака от Александра Новикова из Анапы.
1: Ой, звучит Казак FM! Громко на всю

0: «Казак». Ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127.

прорекламировала сейчас Сваха всея Кубани свою программу Сваха, но это на самом деле так это работает. И хочу вам сказать, что после сегодняшней программы порядка 12 анкет появилось в моей базе. Как же с вами справляться? Раз в неделю программа Сваха, но я очень желаю всем счастья. Добрый вечер, Виктория. Всем слушателям «Казачка» отличных выходных желает Ольга из Кирова. Олечка, Киров отметила, моя золотая. Поздравляем нашу любимую мамулю, бабушку и прабабушку Людмилу Хруленко с днем рождения. Желаем крепкого здоровья. Пусть каждый день приносит счастье и радость, и исполнятся все твои мечты. Муж, дети, внуки и правнучка от души вас поздравляют именинница. Так, Сергей Атаман эскадрона. Добрый вечер. Всех вам благ. Я сегодня поздравляю с Днем работника сельского хозяйства. Да, в воскресенье. Прекрасных женщин. Тамару Павловну и Клавдию Григорьевну. Дорогие наши, вы прошли этот нелегкий путь, и ваша сила, терпение и трудолюбие – пример для многих молодых людей. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, счастья, благополучия, поддержки и заботы родных и близких. И пусть хранит вас Господь с любовью к вам, Сережа. Ко мне присоединяется Вера Пищулина. А я хочу вам сказать, что радио «Казак ФМ» с низким поклоном от всего коллектива, каждому труженику села, труженику перерабатывающей промышленности. Мы хотим пожелать личного счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой и вашему продолжению рода, всем близким и родным всего только доброго, хорошего, вот всего-всего светлого, потому что мы знаем, на вас держится наша страна. Дорогие работники сельского хозяйства, как часто вы звоните в эфир, трактористы, комбайнеры, обожаю вас и от всей компании «Казак ФМ», от всей нашей радиокомпании, мы желаем вам всего только самого светлого, повторюсь. Ирина из Переяславской, здравствуйте. Ирина, куда вы пропали? Ах, как жаль. Ирина из Переяславской. Ну хорошо, говорите своему любимому, который рядом сидит, что вы его очень любите, и эта песня для него. Ирин, желайте ему сама всего самого доброго. Но я, Виктория Никитюк, могу передать вашей паре только огромный привет. И знаю, что Ирина очень хвалила мужа и говорила, как я его люблю. Жаль, что я не знаю имени.

0: Маки на Казак ФМ.
1: А я вот хочу пожурить всех тех, кто забыл написать письмо и поздравить наших уважаемых, прям с низким поклоном, работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их праздником. Потому что вы знаете, каков это труд, как мы всегда, мы в душах-то, понимаете, дорогие наши работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в душе-то, сердцем мы понимаем, умом мы понимаем. А вот сейчас, вот смотрите, какие сообщения. Я думаю, в этом эфире сегодня, в пятничном на Казак ФМ вечером, перед праздником, вот все догоним. Добрый вечер, Казак ФМ. Вы самые лучшие. Ой, спасибо. Я на посевной на тракторе. Только вас и слушаю, и буду слушать. Передайте, пожалуйста, привет моей Любочке. Я очень ее люблю. От Николая Лебединцева. Белая глина. Николай Лебединцев, я, Виктория Никитюк, лично в лице радиостанции «Казак ФМ» поздравляю вас и благодарю за труд. С профессиональным вас праздником. Успехов побольше, денег побольше. Пусть родные и близкие всегда ждут вас домой. Такого успешного, красивого и здорового. Поздравьте, пожалуйста, с наступающим днем рождения Галину Васильевну Мищенко из станицы Владимировская. 11 октября ей 44. Желаем крепкого здоровья. Пусть задуманное исполнится, родные и близкие. Галина Васильевна, какая вы молодая. Я представляю, какая вы красивая. С днем рождения, с наступающим. Здоровенькие булии, жители Кубани и сотрудники любимой радиостанции Москва. Конечно же, с вами Ирина. Ирина, напомню, вчера 14 в перекличке было регионов и областей. Я такая довольная ведущая. Пошла домой, думаю, ну все, замечательно, мое желание исполнилось. Как мало некоторым надо, да? Пишет вам казаки Ковалевского хуторского общества Новокубанского района. Хотим поздравить с днем рождения наших казаков. Ивана Александровича Ковенько с 51-летием. Иван Александрович, я вас еще и с именинами поздравляю от души. Ну вот, с днем рождения, семейного тепла и уюта, душевной гармонии, финансовой стабильности, благополучия. Пусть в жизни будет как можно больше поводов для радости. А также Слыщенко Виктора Владимировича с 69-летием. С днем рождения. Пусть в жизни будут только удача, мир, радость. Чтоб каждый новый день был праздником. Ой, как здорово вам, Виктор Владимирович, пожелали. И пусть мне так пожелают. И пусть мечты обязательно станут реальностью, здоровья, успеха и самого лучшего. Иван, Виктор, поздравляем вас от души. Волгоград с нами. Добрый вечер, Виктория. Так, к сожалению, через одно... Да, отделение Почты России закрывают, и действительно от этого нам грустно. Ой, как я вас поддерживаю, Танечка. Но сегодня не о грусти, сегодня пятница, сегодня на улице великолепная погода. Таня, вы прям вот радиослушательница Казак ФМ. Сегодня огромное количество людей, радиослушателей объединяет ваш эфир. И каждому я хочу послать свои лучики тепла и любви из города Волгоград. Татьяна Бирюкова. Танюша, обожаю вас и люблю. Антон из Краснодара. Здравствуйте. Антон, ну не могли же вы никуда пропасть. Хорошо, Антон с красивым голосом из Краснодара, наш постоянный радиослушатель, заказал песню «Здравствуй, наша Кубань». Я за Антона скажу. Он очень любит нашу радиостанцию и всем радиослушателям желает мира, добра и крепкого здоровья.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, ну, наверное, в этом месте, прямо в этой точке, я должна напомнить наш телефон. +7 928 401 2020. Звоните и пишите в Макс. +7 928 401 2020. Потому что, ну, линия свободна, как я люблю говорить. Если Никитюк сказала, дозвониться очень даже можно, значит, линия свободна. Людмила Николаевна Лях из хутора Труд. О, я-то знаю, сколько писем в вашу честь приходит Варенечке по вашим письмам. Нам пишут: наш любимый работник почты с 1975 года. С праздником! Спасибо за искренность, любовь к профессии и безмерную доброту. Всего тебе самого доброго, светлого и наилучшего. Все жители хутора Труд с благодарностью, с огромным уважением и за ленточку. Ребята, вам, ангела-хранителя, Божьей защиты. Ой, я к вам присоединяюсь полностью, Валентина. Молодец. Добрый вечер, Кубань и вся Виктория. Хорошего настроения всем. Спасибо за песню. Кубань, с уважением, Антон Токарев. Куда пропал, Антон? Молодец, Антон, и вам привет. Добрый вечер, Кубань, радио Казак ФМ. Вы знаете, когда вы пишете: добрый вечер, Кубань, радио Казак ФМ, добрый вечер, Россия, мне хочется всех вас обнять, каждого, вот каждого вместе, отдельно, в отдельности, всех вместе, потому что вот так чувствуется это единство, друзья, правда. Дорогая Виктория, поздравляю всех тружеников зерновой компании «Новопетровская». Это Светлана Куричая пишет, между прочим. У нас идет посевная пшеница и уборка риса. Всем желаю здоровья, терпения, мирного неба. Спасибо большое. Вот это фото нашего мехтока. Я на работе. Светочка, и вас поздравляем, дорогая моя. Я прямо призываю, у нас полчаса еще, не полных 30 минут для того, чтобы поздравить работников сельского хозяйства. Вы знаете, от всего сердца, вы поймите, какой это труд. Вы заметили, что я в своих программах никогда не говорю «доярка». Я всегда говорю «доярочка», потому что я понимаю, сколько они на своих плечах. Какой это труд? Это, ну, я всегда горжусь тем, что вы все-таки рядом с животным. Коровушка с вами. Душа тоже. Анатолий из Литвы присоединился к перекличке. Сегодня перекличка как-то не богата, я на вас могу обидеться. Москва, Киров, Волгоград и Литва. Всем-всем слушателям и коллективу «Казачка» добрейший вечер. Анатолий, и вам волшебного вечера. Наилучшие пожелания. Кажется, у нас закончилось почти не начавшись бабье лето. Недельку. А в Литве порадовались солнышку, тепло и вновь дожди. Ветер бесится. Прорвемся. А у нас-то как хорошо. Анатолий, я прям представил, вы приехали в Краснодар, я с вами в парке на лавочке так присела и говорю: посмотрите, как хорошо и тепло. Вы все мучитесь, что вам холодно. А давайте всем почтовым работникам посвятим мою любимую песню, которая ассоциируется напрямую с программой «Варенечки по вашим письмам». Ну, письма уже нам почта доставляет. Облака, Натали. Доброго вечера, хорошего настроения. Жду ваших звонков. 7-928-401-2020. И хорошего вечера вам в пятницу.

0: 89,5 FM в Севастополе. Включай. Вареночки. Вареночки на Казак FM.
1: Друзья, в программу дозвонился Николай из Белой Глины. Я приветствую вас, Николай, с удовольствием. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Первый раз дозвонился, очень рад вас слышать.
1: А я как приятно-то с вами познакомиться, не представляете?
2: Сколько писал, блин, все-таки дозвонился.
1: Молодец!
2: Виктория,
1: да?
2: Хотел бы, блин, передать привет сельскохозяйству, блин, я работаю у человека, вот, Ковалева Алексея Александровича.
1: Угу.
2: Хотел бы передать очень большой привет, слышит у меня или нет.
1: Неважно, ну, передадут вам, передадут. Передадут. Да. Чего пожелаем ему?
2: Слышит.
1: Да.
2: Всего хорошего, хороших всходов.
1: Угу.
2: Урожая.
1: Угу.
2: Мы сегодня посеяли пшеницу.
1: Ай, да молодцы вы наши.
2: Вот. Цена, конечно, плохая, блин, по всему. Но всего хорошего ему, чтобы не терял надежды.
1: В общем так, я дополню, все будет. Ваш труд обязательно сторится и воздастся. И это вам пожелаем. Блинов с Николаем напекли уже. Николай, белое золото, подкова. Для всех тружеников села и перерабатывающей промышленности, знаете, с великим уважением к вам, радиостанция.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Обожаю варенички. Подкачивает, знаете, к концу программы еще больше и больше. Ярослав, Николай, Владимир. Сейчас Нина Георгиевна будет в нашем эфире. А вот почитаем сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Привет вам из Севастополя, Крым, в перекличке. Хочу сказать свету очей моих, моему мужу, Роману Ивановичу Осипенко, что я его люблю очень. Привет всему городу Севастополь. Севастополь, вас вот поприветствовала от души Эмма. Эмма, мне тоже захотелось своему мужу Роману Николаевичу Никитюку сказать, что я его сильно люблю. Вы прям сподвигли меня к этому делу. Добрый вечер. Хочу пожелать моим подружкам хорошего вечера. Пятница. Сидим. Всем здоровья, добра и мирного неба всем. Татьяна из Лабинска. Татьяна, полностью к вам. Вот всей душой присоединяюсь. Вашим подружкам счастья, любви, крепкого здоровья. Всего хорошего, девчонки. Здорово. У вас девичник. Нина Георгиевна из Ставрополя. Я так поняла, что она сегодня именинница. Трепетно встречаем ее в нашей программе. Здравствуйте. Ах, жаль. Так вот, Нина Георгиевна, вы сказали мне, что сегодня у вас день рождения. И радиостанция Казак-ФМ не может пройти мимо нашей постояннейшей радиослушательницы. Вы не так давно появились в нашем эфире, не так давно, видимо, узнали о радиостанции. А может быть, просто проявились не так давно. Знаете, как тренеры радио и телевидения нам всегда, когда приезжают к нам нас обучать, мы же все время учимся тоже. Не думайте, что мы тут на Казак-ФМ сидим и застряли в одном месте. Нет, нас все время обучают. Благодарим наше руководство и администрацию края. И вот они все время говорят... Вы же понимаете, что вот как-то к радиослушателю надо очень трепетно, надо вот запоминать, кто где. Вот сейчас, Нина Георгиевна, вас поздравляю. Мне так хочется вам пожелать. Всегда будьте на нашей волне радио Казак-ФМ. Мы всегда поддержим, всегда пожелаем вам, как сегодня, имениннице, крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения. Хочется слышать ваши звонки, читать ваши письма. А от этого нам хорошо, потому что мы живем вашими потребностями. Что такое радиостанция, если нет радиослушателей, да? Мы желаем вам счастья.

0: Казак ФМ.
1: Конечно же, этому гимну дню рождения мы поздравили сегодня от радио Казак ФМ каждого, кто родился в этот день 9 октября. Друзья, ну я хочу сказать, нам всегда приятно, мы же Казак ФМ уже в несколько сериалов, фильмов попали, и вы, наши радиослушатели, высылали нам сюжеты на Макс, там, допустим, едет УАЗ, и на нем наклейка Казак ФМ, или в бане, в каком-то фильме было, в бане отдыхают друзья, и там Казак ФМ, танцы на казаке. Ребят, дорогого стоит, это замечательно, и поэтому именинников сегодня поздравляю, но я вижу, как наши отзывчивые, любимые, родные зайчики, как я вас называю, откликаетесь на мое предложение поздравить от души, от всего сердца и с низким поклоном работников сельского хозяйства. Вот так Зинаида Алексеевна из Владимирской дозвонилась. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я Колчевская Зинаида Алексеевна. В воскресенье отмечается праздник День работников сельского хозяйства, а также перерабатывающей промышленности. Я консьержщик.
1: Моя дорогая, поздравляю вас от души.
2: Вот, я хочу поздравить всех своих бывших коллег, но они бывшими не бывают.
1: Не бывают.
2: С которыми я проработала на Лабинском консервном заводе более 30 лет. Я закончила Краснодарский политехнический институт и хочу поздравить также всех своих однокурсников, которые также работают в консервной промышленности по всему нашему, не только краю, но и по всей стране. Вот. И хочу еще также поздравить, кроме Лабинского консервного завода работников, работников маслоэкстракционного завода. Там работает мой сын. И одно время мы соединялись и были тоже их сотрудниками. И, пожалуйста, поздравьте всех, пожелайте всем здоровья, успехов в труде, счастья, мирного неба над головой, семейного благополучия и всего самого-самого хорошего.
1: Зинаида Алексеевна, я лучше вас уже не поздравлю. Вашим голосом, таким родным, кубанским, кубанской нашей земли, женщины, нет, я лучше не смогу поздравить. И вас, голубушка, с праздником. Какой это труд, еще раз скажу, что ну, невозможно без низкого поклона работникам сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, говорить поздравления. А я знаю, Зинаида Алексеевна, сколько мужчин сейчас скажут вам, какая классная и спасибо. Игорь Растеряев, комбайнеры от вас для всех работников сельского хозяйства.
3: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет. Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, медленно, но верно бежит программа «Варенички» всегда к своему завершению. И после программы, честно вам хочу сказать, в Максе вы пишете: «Виктория, спасибо за добрый вечер, за этот час. И так жалко, что так коротко и прямо в 5 минут». И нет программы. Мне это очень приятно. Я же вами живу. Я с вами живу. Я бегу в эфир с радостью, чтобы с вами встретиться, друзья мои. Благодарю за теплые слова. И вот от жителей поселка Мизмай поздравления с Днем работника почты для Ольги Ивановны Швецовой, для Надежды Юрьевны Андреевой из Жепширонского района Мизмая. Спасибо вам за ваш добросовестный труд, за отзывчивость. Огромное человеческое вам спасибо за все. Здоровья на долгие годы, сил, терпения, уважения. И берегите себя. Замечательное поздравление работникам почты. Ну, невозможно тоже обесценивать. Никогда не обожала запах сургуча. Когда-то в первые годы работы на радио «Казак ФМ» я рассказывала радиослушателям. У меня была мечта работать на почте, потому что я обожала, как они ставят эти печати, когда был сургуч, этот запах. А мы на БАМе в маленьком поселочке ходили за почтой до востребования. Не носили нам в наши почтовые ящики почту. И вот на довостребовании стояли, и знаете, вам честно хочу сказать, такие разные фамилии были. Я бы вам рассказала сейчас историю, но не расскажу. Поняла, что нельзя. Ладно, про фамилии. Виктория, очень было приятно слышать вас голос. Спасибо вам за все большое. И «Казак ФМ» лучшее радио. Ой, спасибо. Спасибо, Антон. Мне так приятно. Друзья, ну и давайте, знаете, как вот по-честному. Работников сельского хозяйства мы сегодня приветствовали. Я несколько раз откланялась от коллектива радиостанции, от всех наших радиослушателей. Но работники почты нисколько не меньше делают для нашей страны, для каждого из нас. Песняры Вологда, дорогие наши, для вас. Мира, счастья, радости вам и вашим близким. Меня зовут Виктория Никитюк. Вот, пожалуйста, не забудьте включить варенички в субботу и воскресенье в 12 и 18. Для кого-то будет сюрприз, для кого-то будет приятное ожиданностью, о которой предупредили. Но это программа для вас, любимые наши дорогие радиослушатели. Пока. Казак ФМ любит вас. До свидания.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Красивая история. В живописном лесу, что раскинулся на горах за курортом Геленджиком, жила куница Милашка, знатная охотница и редкая красавица. Сколько у нее достоинств было, не счесть. Шустрая, не догонишь, ловкая, на любое дерево без труда залезет, даже на самое-самое высокое. Прыжки ей тоже легко удавались. Пушистый хвост

0: Моя царица, дорого же. Решено, значит, сделано. Весть о конкурсе мигом по окрестностям разлетелась. Ну как разлетелась? Сороки разнесли. Они любые новомодные активности обожают. Кто-то из зверей сразу заинтересовался, кто-то поворчал, мол, нечего ерундой заниматься, лучше в норе поспать. А кто-то, не раздумывая, участвовать решил. Большинство, конечно, сказало, что не пойдет никуда и ни за что. Однако в назначенный день все на конкурс поспешили. Собралась на поляне толпа. Тут тебе и зрители, и жюри серьезные, и претендентки, одна другой симпатичней. Стали они перед публикой дефилировать. Первой, ясное дело, куница пошла. Сама придумала самой представление и открывать. Всем милашка по нраву пришлась. Мех роскошный, от шубки взгляд не отвести. Сама вся ладная, гибкая, спортивная. Как такую красотку не оценить? Вслед за ней другие дивы появились. И тоже красавицы. Вот грациозная рысь-брысь с кисточками на ушках. Вот белка-рыжуха с пышнейшим хвостом. А вот лисичка-хромоножка в огненно-рыжем наряде. И серна-люцерна с рожками изогнутыми и глазами выразительными, будто два горных озера. В жюри волк, барсук, леопард, зубр и филин сидели. Изучили они всех претенденток. И как давай спорить? Волк завывает, что лисица всех обаятельней и привлекательней. Барсук в белку лапками тычет. Зубр копытами топает и на серну бородой кивает. Леопард рычит, что рысь победила, а филин за куницу заступается. Мол, она все организовала, значит, ей царицей и быть. Чуть не передрались. Так рьяно каждый свое мнение отстаивал. Спасибо умнице-кунице. Она на центр полянки решительно выпрыгнула и жюри взлохмаченному да задаченному так сказала.
1: Уважаемые звери, прекращайте спорить, пожалуйста. Когда я этот конкурс задумала, очень победить хотела. Мечтала, чтобы все меня лесной царицей называли. А сейчас на соперниц своих посмотрела. Любая из них этого звания достойна. Каждая красавица, каждая царица лесная. Потому предлагаю победительницами всех нас назвать.
0: Перестала жюри отношения выяснять. Посмотрели звери друг на дружку, а ведь права куница. И зрителям объявили, что решили вместе. Все участницы лучшие, все победительницы, самые что ни на есть настоящие. Милашка только рада была, и что конкурс удался, и что никто обиженным не остался. А самое главное, что у нее новые подруги появились. Тоже лесные царицы. Совсем как она. Тут и сказки конец. Добрых тебе сновидений, малыш. Слава!

Zac FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак

0: Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.
1: Шутки.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Он говорит: да ты ж молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я же должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в 5 и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, шли, шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрена ты его зовешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
1: Слушайте наши песни на радио «Казах-ФМ».

0: 104.9 FM у Ейске. Включай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: когда душа поет.
1: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушайте наши

0: Казак ФМ. Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Как же люб он мне, этот белый свет!

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.